Любимых отдавать никому не захочется, а вот делиться хорошим настроением мы здесь на Авторадио очень любим. Мы делаем это каждый день, каждый час, 24/7. Специально для вас любимая музыка звучит в прямом эфире, даже если вы где-то в пути, далеко от дома. В любом случае, есть море способов оставаться на волнах первого автомобильного. Для этого есть и умная колонка, и сайт авторадио.ру, и, разумеется, наше официальное мобильное приложение. Выбирайте, что удобнее, и продолжайте движение только вперед в компании со мной, Владимиром Бодровым. Всех приветствую.

0: Звезды в лужах делить с тобой, теплый ужин делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.
1: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить, мечтать, как

Радиоканал «Авторадио Калуга». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 40-00-325. Выдано Управлением Роскомнадзора по Калужской области 28 декабря 2017 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 4 часа в столице.
0: Авторадио. Номер 1.

Ностальгия бывает очень приятной, но, друзья, потому как у нас на Авторадио все-таки движение только вперед, я, Владимир Бодров, призываю вас чаще думать о будущем, нежели о прошлом. Здесь на Авторадио в ближайшем будущем только любимая музыка, поэтому все, что вам остается, сделать громче и наслаждаться ей вместе со мной, Владимиром Бодровым. Давайте так и поступим.

0: Реклама.
1: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».

Радиоканал «Авторадио Калуга». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 40-00-325. Выдано Управлением Роскомнадзора по Калужской области 28 декабря 2017 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS 77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 5 утра.
0: Авторадио. Номер один в России.

0: Ну а любимую музыку искать не приходится, потому что вся она здесь, в прямом эфире Авторадио. И я, Владимир Бодров, с большим удовольствием продолжу дарить вам любимые хиты в этом часе. Наслаждайтесь.
1: Поцелуями нежными лицами.

Реклама. Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Восьмиступенчатый автомат. 224 лошадиные силы. От 3 миллионов 619 тысяч рублей. Джак Т9. Победитель премии внедорожник года 2025. Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru. Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 6 утра в столице.
0: Авторадио. Номер один.

Ну а на что бы ни была похожа ваша жизнь в компании с Авторадио, она явно станет ярче и приятнее, поэтому оставайтесь с нами в этом часе и в последующие часы, которые обязательно украсит любимая музыка. Владимир Бодров по-прежнему с вами, друзья, едем дальше. Я

0: Реклама.
1: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 7:00.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. Сегодня в России день памяти и скорби. Об этом подробнее через секунду.
0: Про главное.
2: 22 июня 41 года нацистская Германия без объявления войны напала на Советский Союз. Атака началась ранним утром с массированных бомбардировок советских городов, военных аэродромов и инфраструктуры. Сегодня 85-ю годовщину начала Великой Отечественной войны. В России проходит День памяти и скорби. Накануне на Крымской набережной в Москве прошла акция «Линия памяти», в ходе которой участники зажгли 1418 свечей в память о каждом дне Великой Отечественной войны. Сегодня на всей территории России приспущены государственные флаги, отменены развлекательные программы. В 12:15 по московскому времени пройдет всероссийская минута молчания.
0: И сейчас... Про медицину.
2: 14 новых методов лечения вошли в базовую программу ОМС в этом году, сообщил РИА Новости председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования Илья Баланин. Он уточнил, что благодаря этому ряд сложных и дорогостоящих процедур стал допущен пациентам бесплатно по полису ОМС без необходимости оформлять отдельные квоты или искать дополнительные источники финансирования. На прошлой неделе министр здравоохранения Михаил Мурашко рассказал, что каждый россиянин раз в жизни может сдать анализ на наследственные формы дислипидемии. Благодаря ему можно выявлять предрасположенность к сердечно-сосудистым заболеваниям.
0: Про инициативы.
2: Российские школьники должны ездить на общественном транспорте бесплатно круглый год, причем льгота должна действовать на всей территории страны. С таким предложением выступили в Госдуме, сообщает ТАСС. Для студентов депутаты предлагают делать обязательную 50% скидку и на городской транспорт, и на пригородные поезда также круглогодично. Инициатива направлена на снижение финансовой нагрузки на семьи и создание равных условий для получения образования по всей стране. Еще в прошлом году 49% опрошенных россиян поддержали идею отмены оплаты проезда для детей до 14 лет. Респонденты готовы даже взамен на повышение тарифов для взрослых.
0: Про Севастополь.
2: В Севастополе временно вводят ограничения в городе. Не будут продавать топливо 22 и 23 июня в целях экономии, сообщил губернатор. Оно станет доступно только для заправки транспорта специальных служб, обеспечивающих жизнедеятельность города. Уличное освещение включаться не будет. Помимо этого, общественный транспорт станет функционировать с 5:30 до 21 часа. Работа паромов, перевозящих автомобили, прекращается. Остаются только пассажирские катера. Массовые уличные мероприятия отменяют на территории с 22 июня до особого распоряжения. Губернатор города сообщил, что принятые меры необходимы для обеспечения безопасности и стабильности в Севастополе.
0: Про регионы.
2: Ненецкий и Ямало-Ненецкий автономные округа лидируют в рейтинге регионов России по доходам населения. Замыкают список Тува и Ингушетия. Это следует из исследования, которое есть в распоряжении РИА Новости. На фоне замедления российской экономики в 2025 году снизились и темпы роста доходов населения. Согласно данным Росстата, реальные денежные доходы выросли лишь на 7,7% против 9,9% в 2024 году. Официальный курс доллара 73 рубля 44 копейки, курс евро 84 рубля 17 копеек. Наталья Беляева, служба информации.
0: Авторадио. Номер один в России.

Выходные пролетели, и мы с вами встречаем новую рабочую неделю. Распаковываем ее вместе. У микрофона Олеся Соболева. Все ваши гаджеты настроены на Авторадио. Делайте громче, планируйте грядущую пятидневку. Обязательно со всеми делами будем справляться вместе.

0: Реклама.
1: Кромешная мгла не страшна с фонарями Армитек. Далекая, ближе с биноклем Livinlook. Уверенность и комфорт в поездке или походе с ножами и мультитулами Victorinox. Термосами бренда Термос. Рюкзаками Венгер, ручками Паркер и портмоне из натуральной кожи фирмы Клондайк. Продукция всемирно известных брендов для охотников, рыбаков, автомобилистов. В наличии и широком ассортименте в магазине «Экспедиция». На первом этаже ТК 21 век.
0: Реклама на Авторадио. 58 88 88.

0: новости.
1: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Об основных событиях к этой минуте. Крымский мост временно закрыли для движения автотранспорта, сообщили в инфоцентре, освещающем ситуацию на автомобильных подходах к мосту. Водители и пассажиров, находящихся на переправе в зоне досмотра, просят сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности. Я напомню, что с 20 января на Крымском мосту по автодорожной части запрещен проезд всех грузовых автомобилей общей массой более 1,5 тонн как груженных, так и порожних. В мае средний размер пенсионного обеспечения неработающих граждан превысил 30 тысяч рублей в 13 регионах России. Это следует из данных социального фонда. Самые высокие показатели зафиксированы на Чукотке – 44 069 рублей. Также в топе рейтинга Ненецкий автономный округ, Камчатский край, Магаданская область, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа. Чуть дальше в списке располагаются Якутия, Коми, Архангельская область, Карелия и Хабаровский край. Сегодня в День памяти и скорби в Ржеве около мемориала советскому солдату прошел концерт «Реквием». Жители города возложили цветы к подножию монумента. На мероприятии прозвучали известные стихи и песни о Великой Отечественной войне. Глава Тверской области Виталий Королев напомнил о Ржевской битве, символе мужества советского народа. Напомню, Ржевская битва проходила в районе Ржевско-Вяземского выступа с 5 января 1942 года по 31 марта 1943 с перерывами от 1,5 до 3 месяцев. На данной минуте у меня вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Авторадио. Реклама.
2: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть, и все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
0: Jack T9. Пикап номер один. Полный привод. Восьмиступенчатый автомат. 224 лошадиные силы. От 3 миллионов 619 тысяч рублей. Jack T9. Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
3: Берите все на первой распродаже года в «Ашан». Скидки до 70%. Покупайте окорок варено-копченый «Ашан Красная птица» 1 килограмм за 699,99 до 24 июня. «Ашан». Все выгодно.

0: квартиру сниму на суточно.ру. 6+.
1: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом. Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
2: Есть просто карта, а есть премиальная карта Мир Суприм. С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке. Мир. С вами заодно.
3: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
4: А в Ленте скидки до 60% за фишки на товары для путешествий, туризма и пляжного отдыха от Экипо. Покупайте чемоданы, рюкзаки, сумки, кресла, шезлонги и многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 июля 2026 года в гипермаркетах.
5: Лента.
6: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
7: Попасть в компьютерную игру оказывается не так уж и сложно.
8: Я в игре? Это же круто!
7: Выбраться из нее гораздо сложнее.
9: Девочка в игре, где все иначе, где уровень...
10: Алло, игра!
7: Фильм «Сенсация». Летом всякое бывает. Побег из Сколбора. В кино с 25 июня. 6+.
11: Авторадио.

0: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений. Погода.
1: В Калуге сегодня дождь и до 24 градусов, ветер северо-западный до 5 метров в секунду. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе преимущественно без осадков, ночью до 15 градусов, и днем до 22.
2: Авторадио. Движение только вперед. Спонсор выпуска ООО «ТК Дом Комфорт».
3: Мама, мне страшно.
4: Не бойся. Мы покупали кровлю в Дом Комфорт. Она нас от всего защитит.
5: От дождя, от снега и от града. От всего, кроме завистливого взгляда.
6: Дом Комфорт. Занимаемся качественными кровлями и завистливыми соседями. С 2005 года. 20-74-20.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
7: Чанган Юниес, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, набор умных ассистентов, полный зимний пакет. А теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юниес. Меньше чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня во всех дилерских центрах Юни. Чанган. Инжиниринг эмоций.
8: Подробные условия в Чанган Центр Авто Престиж на Зерновой 52. Указана минимальная цена на Чанган Юниес. Комплектация люкс 2026 года выпуска. С одновременной сдачей автомобиля марки Чанган Сайдинг.
9: Альпийские, баварские, французские.
10: Сережа, что ты делаешь?
9: Путешествую.
10: С открытым ртом и причмокивая?
9: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
11: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
12: «Мясной гурман».
13: Проверьте мужское здоровье в клинике Фомина. 771-300.
14: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
0: Реклама на Авторадио.
14: 58 88 88.

рождение суждено. Подписать договор только с теми, кого любят давным-давно. А потом нам стирают память, отправляя на землю жить, поменяв нас опять местами.

одинаков приговоры пожизненный срок. Значит, если сдаешь экзамен, ты начинается новый урок.

0: Реклама. Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат Almag Plus – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. Almag Plus – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Еламед.
4: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
5: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
6: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
7: А поехали всей семьей!
8: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на Tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 8 утра.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. В Забайкальском крае вышедшие из берегов реки затопили дома и дороги. Об этом подробнее через секунду.
0: Про главное.
2: Сильный паводок затопил дома и дороги в Чернышевском округе Забайкальского края. Прошедшие дожди значительно подняли уровень сразу нескольких рек, подтопив 5 населенных пунктов. В двух вода добралась до жилых домов и десятков участков. В зону подтопления попали 147 местных жителей. Сейчас в Чернышевском округе действует режим повышенной готовности. В МЧС сообщили, что пункты временного размещения пока не готовят.
0: Про инициативы.
2: ЛДПР выступил с инициативой ввести понятие «дети войны» и начать выплачивать надбавки к их пенсии. Мера предполагает выплаты в размере не менее половины от величины прожиточного минимума пенсионера в целом по России. Пояснительная записка к законопроекту есть в распоряжении газеты «РУ». Великая Отечественная война стала величайшей трагедией в истории нашей страны. Депутаты отмечают, те, кто родился в период с 22 июня 27 года по 9 мая 45 не участвовали в боевых действиях, но разделили тяготы жизни. В этом году величина прожиточного минимума пенсионера в целом по России установлена на уровне 16 288 рублей. Таким образом, размер дополнительной выплаты составит 8 144 рубля.
0: Про законы.
2: В России вступили в силу поправки, ужесточающие ответственность за подделку медсправок. По новым нормам, изготовление и сбыт поддельных документов наказываются ограничением свободы на срок до 3 лет со штрафом от 500 тысяч до 1 миллиона рублей, либо лишением свободы на срок до 4 лет с аналогичным штрафом. В качестве альтернативного наказания суд может назначить принудительные работы сроком до 4 лет. Закон также ужесточил ответственность за подделку справок об отсутствии инфекционных заболеваний. Максимальное наказание по таким преступлениям составляет от 5 лет лишения свободы со штрафом до 1,5 миллиона рублей. Также сроки наказания могут увеличиться, если преступление совершено при помощи сети с использованием служебного положения группы лиц для сокрытия другого преступления.
0: Про школу.
2: В Минпросвещении рассказали, что форматы школьных выпускных будут определять региональные власти, сами образовательные организации и родители. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. По его словам, ведомство уделяет особое внимание сохранению школьных традиций, однако конкретные решения будут приниматься на местах с учетом региональных особенностей и пожеланий семей. В этом учебном году выпускные в школах запланированы на 27 июня. Эксперты отмечают, что представители поколения зумеров предпочитают более сдержанный формат праздников и менее ориентированы на демонстративное потребление.
0: Про водителей.
2: Чуть больше половины опрошенных российских автовладельцев хотели бы улучшить характеристики своих машин. 19% уже внедрили некоторые модификации, и лишь 28% респондентов признали, что ничего не хотят менять. Об этом пишет газета «РУ» со ссылкой на исследование. Среди тех, кто заинтересован в тюнинге, 52% хотели бы сделать салон более комфортным. На втором месте аэрография кузова, на третьем – затемнение стекол. Официальный курс доллара – 73 рубля 44 копейки. Курс евро – 84 рубля 17 копеек. Наталья Беляева, служба информации.
0: Авторадио. Номер один в России. Движение только вперед.

А я вот что подумала. Оказывается, 1/7 нашей жизни – это понедельник. Ну, как по мне, лучший день недели. Всегда можно что-то начать, от чего-то отказаться, пересмотреть свои привычки, ну и вообще наметить планы на грядущее, как минимум на эту рабочую неделю. Наше лето продолжается, проводим его вместе. Олеся Соболева у микрофона. Делайте громче Авторадио.

0: Реклама. Фантастические цены в коттеджном поселке Горневская Слобода «Комфорт Плюс». Дуплекс на две семьи с участком от 2 миллионов 900 тысяч рублей. Одноэтажный дом от 4 миллионов 400 тысяч рублей. Телефон плюс 7 903 815 22 22.
1: Вчера

0: он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
1: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
2: Калуга, такого больше не будет. Новые автомобили «Джили» в «Автоград» с выгодой до 700 тысяч рублей только до конца июня. С «Джили» летние поездки станут по-настоящему теплыми, комфортными и приятными. Хватит мечтать, пора действовать. Подробности по телефону 848-42-52-8. Ваше идеальное лето начинается здесь. «Автоград» — автомобильное сердце города.
3: Для ваших особых дат и будней — украшения, часы и бижутерия. В магазинах торгового комплекса «21 век». Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками — в самый центр Калуги. Торговый комплекс «21 век».
4: Старт лета. Время больших решений. Только у единственного дилера ГАК в Калуге выгоды до 700 тысяч рублей на весь модельный ряд. Выбирайте свой новый ГАК и забирайте максимум преимуществ уже сейчас. Записывайтесь на тест-драйв. Подробности по адресу Тульское шоссе 4. Количество автомобилей с выгодой ограничено.
5: Предложение действительно до 30 июня 2026 года.
6: Реклама на Авторадио.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте. В студии Наталья Беляева. Об основных событиях к этой минуте. Власти России отказались от введения запрета на использование иностранных нейросетей, разрешив IT-системам, в которые они уже внедрены, применять их вплоть до 32 года. Об этом пишет «Известия» со ссылкой на финальную версию законопроекта об искусственном интеллекте. Вице-премьер Дмитрий Григоренко заявил, что речь идет только о больших ИИ-моделях и чувствительных сферах госуправления и критической инфраструктуре, а частные секторы бизнеса хранят право самостоятельно выбирать технологические решения, отвечающие их задачам. Из документа также исчезло требование обучать отечественные большие языковые модели только на российских данных. Правительство Латвии не смогло убедить общественность в необходимости убрать названия российских и белорусских городов с дорожных знаков. Об этом сообщает портал LCM со ссылкой на источники. На 318 дорожных знаках в Латвии до сих пор можно прочитать надписи «Москва», «Витебск» или другие названия российских и белорусских городов. Инициативу по их замене, представленную правительству еще весной, пока не приняли, передает РИА Новости. Каждый пятый опрошенный мужчина в России хотя бы раз брал подработку или искал дополнительный источник дохода ради отношений, свиданий и совместного досуга. Об этом сообщает газета «РУ» со ссылкой на опрос. Большинство россиян считают отношения заметной статьей расходов. Такого мнения придерживаются 70% мужчин и 76% женщин. Несмотря на изменения в обществе, финансовая ответственность за свидание по-прежнему чаще ассоциируется с мужчинами. Женщины в целом положительно относятся к идее дополнительного заработка ради отношений. Но чаще всего дополнительные деньги россияне тратят на совместный отдых. К данной минуте у меня вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Авторадио. Реклама. Только в Sunlight. Золотые цепи Московского цепивязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.

0: 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру.
1: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, средства для стирки «Персил» в ассортименте 1 литр 950 миллилитров 617 рублей с 18 июня по 1 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
2: В ленте
3: 100% кэшбэк. В автосервисах «Фит-сервис» вернем 100% стоимости замены масла бонусами. Акция действует до 31 августа 2026 года. Кэшбэк. Возврат денежных средств в виде бонусных баллов. Записывайтесь на masla.fitauto.ru.
4: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
5: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
6: Ну все, я готова к сериалу. Ой, это что, уже третий лимонад?
7: Только третий. А вот и еще привезли из самоката.
8: Наслаждайтесь ягодными продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут.
9: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
10: С Wildberries покупки для бизнеса больше не отнимают много времени. Раз и все заказано. С возможностью вернуть НДС и доставкой документов онлайн. Покупайте для бизнеса со скидкой 10% на первый заказ.
11: До 31 июля 2026 года. Подробнее на legal.wildberries.ru в разделе «Маркетинговые мероприятия». ООО «РВБ». ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Кализа.
12: Быть одним единственным, конечно, здорово. Но в морской бой играть вдвоем.
13: В прятки интересно. Здесь не втроем.
14: А для футбола нужно хотя бы четверо.
15: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyproekty.rf. Национальные проекты России 0+.
16: Лето – время впечатлений. Море, горы, города. Не можете выбрать? И не надо. С Аэрофлотом вы можете побывать везде. Турция, Китай, Таиланд и другие направления. Летим в отпуск по выгодным ценам на aeroflot.ru.
17: Реклама ООО «Аэрофлот». Город Москва, улица Арбат, дом 1, ОГРН 120-770-00-926-61. Возможно изменение в расписании полета.
18: В Велкой Поповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
19: О, пани, о, пани.
18: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
11: В «Спортмастере» цены пополам на мировые спортивные бренды с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля скидки до 50% на товары с красно-белыми и красно-желтыми ценниками.
5: Авторадио.

0: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений. Погода.
1: В Калуге сегодня дождь и до 24 градусов, ветер северо-западный до 5 метров в секунду. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе преимущественно без осадков, ночью до 15 градусов и днем до 22. Авторадио. Движение только вперед.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
2: Калужский институт Московского гуманитарно-экономического университета объявляет прием студентов на бакалавриат и магистратуру. Менеджмент и психология, юриспруденция, экономика, дизайн, реклама и связь с общественностью. Калуга, Гагарина 1. Звоните 56 51 95.
3: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
4: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
5: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
6: «Мясной гурман».
7: Слышала, ЖК «Орбиту-2» скоро сдают.
8: Ага, там три отделки на выбор. И семейная ипотека выгодная.
7: Ха, а если ипотека не подходит?
8: Рассрочка до конца года, без удорожания и переплат.
7: И где это чудо?
8: Звони 75 77 88. Расскажут. Или приходи в отдел продаж. Кирова, 39, офис 410.
7: О, спасибо, уже звоню.
9: Рассрочка предоставляется застройщикам. Предложение ограничено. СЗ Комета 21. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Е8 Темпа. Ваш комфорт и уют. Котлы и колонки в первом газовом ждут. Вы приходите к нам поскорей. Много полезных найдете вещей. Краны, водогрейки и бойлеры тоже. С подбором всегда мы вам поможем. Укутаем дом ваш надежный теплом. С Е8 Темпа хорошо будет в нем.
11: «Виталан». Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. «Виталан». Строим будущее сегодня. Телефон 54-06-15.
12: «Чанган Юниес», один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, набор умных ассистентов, полный зимний пакет. А теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный «Чанган Юниес». Меньше чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня во всех дилерских центрах Юни. Чанган. Инжиниринг эмоций.
13: Подробные условия в Чанган Центр Авто Престиж на Зерновой 52. Указана минимальная цена на Чанган Юни с комплектацией люкс 2026 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля марки Чанган Сайдин.
14: Только в июне. Женские дни в клинике Фомина. Прием гинеколога плюс УЗИ со скидкой 50%. Подробнее по телефону 771-300.
15: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Реклама.
1: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
2: Внимание! В автосервисах «Фитсервис» диагностика ходовой бесплатная. Повторяю, бесплатная. И дарит скидку 15% на ремонт.
3: Предложение окончено. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
4: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк». 16+.
5: Деда, а когда мы будем твой дом пилить?
6: Мне кажется, что будет честно поделить все поровну.
7: Не внуки, а мафия.
8: Николай Добрынин, Андрей Мерзликин, Никита Кологривый, Глеб Калюжный, Аня Покров. В семейной комедии «Дед Фомич». В кино со 2 июля. 12+.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 9 часов.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. В Госдуме предупредили о мошенниках, наживающихся на экзаменах. Об этом подробнее через секунду.
0: Про главное.
2: Злоумышленники во время проведения экзаменов пытаются обмануть выпускников и их родителей, предлагая им за деньги повысить баллы, организовать пересдачу или гарантировать поступление в высшее учебное заведение. Об этом ТАСС рассказал депутат Госдумы Дмитрий Свищев. Он отметил, что аферисты используют различные схемы с продажей фальшивого повышения баллов, созданием поддельных сайтов для проверки результатов и подачи апелляций, рассылкой фишинговых писем якобы от приемных комиссий с просьбой перейти по ссылке или заплатить за бронирование места. Депутат призвал россиян проверять информацию только на официальных ресурсах, таких как портал госуслуги и сервис Рособорнадзора по результатам ЕГЭ.
0: Про нововведение.
2: С 1 сентября магнитно-резонансную томографию можно будет сделать без направления от лечащего врача. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ Минздрава. Изменение правил доступа к исследованию позволит упростить процесс диагностики. Пациенты смогут быстрее получать необходимые медицинские услуги. МРТ чаще всего назначается для выявления заболеваний центральной нервной системы, опорно-двигательного аппарата и ряда внутренних органов.
0: Про новые технологии.
2: В Госзнаке сообщили о разработке новых технологий, которые могут повысить уровень защиты биометрических паспортов и других документов. Об этом РИА Новости рассказал гендиректор предприятия Аркадий Трачук. По его словам, специалисты Госзнака проводят эксперименты по созданию новых лазероактивных материалов. Трачук пояснил, что при оформлении биометрического паспорта информация на странице с персональными данными наносится с помощью лазера, который активирует специальные материалы, находящиеся внутри защитной пленки. Глава Госзнака отметил, что специалисты изучают возможность применения подобных технологий в композитных материалах. По его словам, проведение испытаний уже показали перспективные результаты.
0: Про туризм.
2: Все операторы, входящие в Российский союз туриндустрии, вновь начали продавать поездки в Объединенные Арабские Эмираты и другие страны Ближнего Востока. Об этом ведомостям сообщил вице-президент организации Дмитрий Горин. Рекомендация Минэкономразвития о приостановке продажи туров в страны Персидского залива действовала с 3 марта. Она была введена после начала военной операции США и Израиля против Ирана для обеспечения безопасности туристов. Главным направлением для россиян на Ближнем Востоке по итогам 2025 года стали Арабские Эмираты. За прошлый год эту страну посетили около 2,5 миллиона граждан России, тогда как совокупный турпоток в 6 государств региона, включая Бахрейн, Катар, Кувейт, Оман и Саудовскую Аравию, составил почти 3 миллиона человек. Об этом сообщили в погранслужбе ФСБ.
0: Про природу.
2: Температура воздуха в Москве и Подмосковье в первой половине недели будет соответствовать климатической норме. Воздух прогреется от 20 до 25 градусов. Об этом рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин в беседе с телеканалом 360. Сегодня возможны дожди, местами прогремит гроза, а вторник-среда, скорее всего, обойдутся без осадков. С четверга жители столичного региона вновь ожидают похолодания. Официальный курс доллара 73 рубля 44 копейки. Курс евро 84 рубля 17 копеек. Наталья Беляева, служба информации.
0: Авторадио. Номер один в России.

Ну вот мы выросли, и что самое главное, так это не переставать мечтать, ведь силу желания никто не отменял. Просто с возрастом мечты могут быть иными, но совершенно точно все сбудется. С вами Авторадио. Олеся Соболева у микрофона. Желаю отличного понедельника.

0: Реклама.
1: Я Светлана Калошина, генеральный директор застройщика «Атмосфера». Ваше безупречно удобное проживание

0: умных квартирах ЖК «Зеленый» – моя личная ответственность. Поэтому мы собрали команду профессиональных дизайнеров, которая создала умные планировки квартир с гардеробными и мастер-спальнями. Жилой комплекс «Зеленый» в микрорайоне «Тайфун» строится надежно и будет сдан вовремя.
1: Подробная информация по телефону 20-74-04, а также на сайте atmosfera32.ru. ООО «Специализированный застройщик Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
2: Калуга, такого больше не будет. Новые автомобили «Джили» в «Автоград» с выгодой до 700 тысяч рублей только до конца июня. С «Джили» летние поездки станут по-настоящему теплыми, комфортными и приятными. Хватит мечтать, пора действовать. Подробности по телефону 8-48-42-52-8. Ваше идеальное лето начинается здесь. «Автоград» – автомобильное сердце города.
3: Фантастические цены в коттеджном поселке Горневская Слобода «Комфорт Плюс». Дуплекс на две семьи с участком от 2 900 000 рублей. Одноэтажный дом от 4 400 000 рублей. Телефон плюс 7-903-815-22-22.
4: Для ваших особых дат и будней украшения, часы и бижутерия в магазинах торгового комплекса «21 век». Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс «21 век».
5: Костюм, носки, бритва.
6: Еще есть место.
5: Тогда берем еще костюм.
6: Мы превышаем допустимый вес.
7: С чемоданами «Эколак» такого не случится. Вместительный, легкий и надежный. Он станет вашим верным спутником в путешествиях на долгие годы. Магазин «Экспедиция». ТК 21 век, первый этаж у фонтана.
8: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Об основных событиях к этой минуте. К концу года ключевая ставка Банка России может снизиться до 11-12% годовых. Такой прогноз газете РУ дала финансист Екатерина Фурзикова. Она отметила, что для дальнейшего снижения ставки главным фактором станет замедление годовой инфляции. Кроме того, ЦБ будет учитывать геополитическую ситуацию и курс рубля. Ослабление национальной валюты может заставить регулятор действовать осторожнее. Снижение ставки постепенно оживит спрос на кредит, однако банки сохранят жесткие требования к заемщикам. Депозиты при этом останутся привлекательными, поскольку ставки по ним будут выше инфляции. Спасатели предупредили москвичей и гостей столицы о дожде, ливне, грозе и ветре до 17 метров в секунду. Предупреждение действует сегодня до 21 часа, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС. На фоне вероятного ухудшения погоды в ведомстве призвали жителей Москвы к осторожности. Водителям рекомендуют не парковать машины под деревьями, соблюдать дистанцию от других авто, учитывать дорожные условия при маневрах и выборе скоростного режима. Чемпионат мира по футболу этого года стал самым посещаемым турниром в истории после трети сыгранных матчей, сообщает Sky News. По информации источника, после 36 из 104 проведенных на Мундиале игр, общая посещаемость достигла 2 миллионов 307 947 зрителей. В среднем на одну игру приходят чуть более 64 тысяч человек. Процент заполняемости трибун составляет 95,5%. Напомню, чемпионат мира проходит с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующий чемпион мира – сборная Аргентины, которая в финале 22 года обыграла национальную команду Франции. Этот чемпионат мира стал первым, в котором сыграют сразу 48 сборных. В данной минуте у меня вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Авторадио.

0: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
1: Так, ну вроде для пикника все взяли. А 3 килограмма персиков не многовато?
2: Только 3. А вот еще из самоката привезли.
3: Наслаждайтесь летними продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут.
4: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
5: Есть просто карта. А есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-зал, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
6: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
7: Лето – время впечатлений. Море, горы, города. Не можете выбрать? И не надо. С Аэрофлотом вы можете побывать везде. Турция, Китай, Таиланд и другие направления. Летим в отпуск по выгодным ценам на аэрофлот.ру.
6: Реклама АО «Аэрофлот». Город Москва, улица Абат, дом 1, ОГРН 126-61. Возможно, изменение в расписании полетов.
8: Слышите? Выгода рычит. При покупке амортизаторов, дисков, колодок и свечей бренда Lynx Auto Fit Service замена бесплатна. Предложение ограничено. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.
9: В Велке Поповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
10: О, пани, о, пани.
9: А есть те, которые стоят. Козел темное, безалкогольное, с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
11: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
12: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
13: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
14: Берите все на первой распродаже года в Ашан. Скидки до 70%. Покупайте шашлык из свинины Ашан Красная Птица 1 килограмм за 279,99 до 24 июня. Ашан. Все выгодное тут.
15: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
16: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
17: Вы приглашены на самую масштабную свадьбу года.
18: 8 и 9 июля. Национальный центр «Россия».
17: 3-й Всероссийский свадебный фестиваль «Россия, соединяя сердца». Влюбленные из разных регионов страны вместе скажут заветное «Да». Гостей фестиваля ждут праздничные мастер-классы, просветительская программа и музыкально-хореографическая притча «Хоровод. Свадьба». Подробности на сайте russia.ru. 6+.
19: Авторадио.

0: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений. Погода.
1: В Калуге сегодня дождь и до 24 градусов, ветер северо-западный до 5 метров в секунду. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе преимущественно без осадков, ночью до 15 градусов, днем до 22.
2: Авторадио. Движение только вперед. Спонсор выпуска ООО «ТК Дом Комфорт».
3: Мама, мне страшно.
4: Не бойся. Мы покупали кровлю в Дом Комфорт. Она нас от всего защитит.
5: От дождя, от снега и от града. От всего, кроме завистливого взгляда.
6: Дом Комфорт. Занимаемся качественными кровлями и завистливыми соседями. С 2005 года. 20-74-20.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений.

Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфордов. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

0: Реклама.
1: Бриллианты по шок цене только в Sunlight. Золотые серьги с природными бриллиантами за 4990 рублей только в июне в приложении и магазинах Sunlight. Sunlight – идеальный подарок. 16+.
2: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 10 утра.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. Житель Воронежа вел для Киева наблюдение за военными объектами в московском регионе. Об этом подробнее через секунду.
0: Про главное.
2: Сотрудники ФСБ задержали по подозрению в госизмене 21-летнего жителя Воронежа, завербованного украинскими спецслужбами. Он должен был вести наблюдение за военными объектами в московском регионе. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ. У задержанного изъят смартфон с перепиской, свидетельствующей о его противоправной деятельности. Обвиняемый признал вину и активно сотрудничает со следствием. ФСБ обращает внимание граждан на то, что спецслужбы Украины не снижают активность поиска в интернет-пространстве, соцсетях и мессенджерах потенциальных исполнителей противоправных деяний и напоминает о том, что все лица, давшие согласие на оказание содействия противнику, будут установлены и понесут заслуженное наказание.
0: Про происшествие.
2: Во время нападения мужчины на лагерь в Тыве пострадали 14 детей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управление Следственного комитета региона. При этом все дети, которые получили какие-либо травмы в процессе, сейчас находятся в нормальном состоянии. Ни у кого нет тяжких телесных повреждений. Инцидент произошел накануне. 25-летний мужчина проник на территорию лагеря «Орленок». Там он ворвался в спальню и стал нападать на детей. Помимо этого, нападавший разгромил мебель. По данным СМИ, после задержания россиянин не смог внятно объяснить произошедшее, так как был пьян. После нападения психологи оказывают помощь детям, родителям и педагогам. Известно, что в лагере есть исправная тревожная кнопка, а сам объект охраняется.
0: Про Севастополь.
2: Сейсмологи сегодня утром зафиксировали 7 землетрясений у берегов Севастополя. 2 из них были ощутимыми. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. Магнитуда самого мощного толчка составила 4,4. Он зафиксирован в Черном море на расстоянии 30 километров от Севастополя. Повреждений в городе нет, но не исключена вероятность новой сейсмической активности. Губернатор призвал всех сохранять спокойствие. По словам специалистов, регулярная сейсмичность в регионе – это нормальное явление.
0: Про Евросоюз.
2: ЕС разрешил фермерам выращивать продукты Франкенштейна. Так в Европе 30 лет назад называли генетически модифицированные продукты. Тогда критики предупреждали о крайнем вреде таких продуктов для здоровья. Высказывались опасения, что трансгенные семена усилят власть корпораций над фермерами, а измененные гены смогут проникнуть в обычную культуру и окружающую среду. Однако теперь в ЕС решили пересмотреть подход, разделив модифицированные растения на 2 категории с разным уровнем регулирования.
0: Про нас.
2: В России зафиксировали неочевидный, но показательный маркер текучести персонала. Им оказалась форма благодарности в рабочей переписке. Об этом сообщает газета «Ру» со ссылкой на аналитиков. Исследование показало, что использование сокращенного СПС вместо полного «спасибо» коррелирует с повышением риска увольнения в ближайшие 6 месяцев в среднем на 15,5%. Этот результат получен после исключения влияния должности, возраста, стажа и даже отрасли. То есть связь можно считать значимой, независимо от контекста. Особенно показательный случай асимметричной коммуникации, когда сотрудник пишет сокращенное спасибо руководителю или в переписке с коллегами, где остальные используют полную форму. Официальный курс доллара 73 рубля 44 копейки. Курс евро 84 рубля 17 копеек. Наталья Беляева, служба информации.
0: Авторадио. Номер один в России.

0: Ну, согласитесь, все о нас никто не знает. Даже мы сами порою не узнаем того, кого видим в зеркале. Но, по крайней мере, пытаемся разобраться друг в друге. Попробуем и сегодня открыть пару-тройку тайн о себе любимых. Вместе, конечно же. Олеся Соболева у микрофона. Вы настроены на Авторадио. В нашем распоряжении понедельник. Приятно, что летний.
1: За глаза, твоего лица рот не забуду никогда, даже если умрет, даже если умрет

0: Реклама. Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
1: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте. В студии Любовь Миронова. Об основных событиях к этой минуте. В Роспотребнадзоре исключили риск распространения лихорадки Денге, однако периодически в России регистрируются завозные случаи. Разработана и используется отечественная тест-система, которая позволяет оперативно идентифицировать возбудителя. В пунктах пропуска через государственную границу продолжает функционировать система «Периметр». В Роспотребнадзоре напомнили, что сейчас вспышка лихорадки Денге фиксируется в Шри-Ланке. Напомню, лихорадка Денге – острая вирус заболевание, которое передается от инфицированных комаров. Чаще всего протекает без серьезных последствий. Средняя пенсия неработающих россиян превысила 30 тысяч рублей в 13 регионах. Речь идет о данных, полученных за май 2026 года. Об этом рассказали в социальном фонде. В список вошли Хабаровский край, Карелия, Архангельская область, Республика Коми, Якутия, а также Сахалин, Мурманская область, Ямало-Ненецкий, Ханты-Мансийский, автономная округа, Магаданская область, Камчатский край. Об этом пишет РИА Новости. При этом в Ненецком автономном округе и на Чукотке средний размер пенсии неработающих превысил 40 тысяч. Движение по Крымскому мосту временно перекрыто. Информация появилась в телеграм-канале, который сообщает о ситуации на подходах к переправе. Напомню, ограничения вводятся во второй раз с начала суток. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск через полчаса.
0: Авторадио.

0: только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Еламед.
4: С Wildberries покупки для бизнеса больше не отнимают много времени. Раз и все заказано, с возможностью вернуть НДС и доставкой документов онлайн. Покупайте для бизнеса со скидкой 10% на первый заказ.
5: До 31 июля 2026 года. Подробнее на legal.wildberries.ru в разделе «Маркетинговые мероприятия». ООО РВБ ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, Тверской округ, Подольск, деревня Калитина.
6: Велки Поповицы даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
7: О, пани, о, пани.
6: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.

0: ему на Суточно.ру. 6+.
1: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
2: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
3: Лето – время впечатлений. Море, горы, города. Не можете выбрать? И не надо. С Аэрофлотом вы можете побывать везде. Турция, Китай, Таиланд и другие направления. Летим в отпуск по выгодным ценам на аэрофлот.ру. Реклама АО «Аэрофлот». Город Москва. Улица Арбат. Дом 1. Погрязь 102 770 0926 61. Возможно изменение в расписании полетов.
4: Алые паруса. Путешествие в сказку. Вместе с Россией. Прямая трансляция. 27 июня в 22.00 по московскому времени. На Пятом канале. Для зрителей старше 12 лет.
5: Кто-то только мечтает об этом, а кто-то уже попал в компьютерную игру.
6: Ваш персонаж не может двигаться до полной загрузки игры.
7: Что? Я в игре?
5: Фильм «Сенсация». Летом всякое бывает. Побег из Сколбора.
8: Девочка в игре.
5: Кино с 25 июня.
7: Это же круто!
9: 6+.
10: Разоблачение века в театре «Маска» в НДМ. Музыкальная комедия «Элементарно Хадсон». От продюсеров мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». «Леди и джентльмены». Знаменитый сюжет о Шерлоке Холмсе, который станет для всех полной неожиданностью. Специально для вас. Остроумная детективная комедия в исполнении артистов лучших театров Москвы и музыкальной банды «Союз Рыжих». Не пропустите самое веселое театральное событие года. Билеты на сайте elementarno.show. 12+.
11: Авторадио.

0: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений. Погода.
1: В Калуге сегодня дождь и до 24 градусов, ветер северо-западный до 5 метров в секунду. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе преимущественно без осадков, ночью до 15 градусов и днем до 22. Авторадио. Движение только вперед.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений.

0: Реклама.
1: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
0: Авторадио.

0: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений.
1: Авторадио. Первое автомобильное радио.
2: В Калуге 11 часов.
1: Новости.
3: Здравствуйте, в студии Екатерина Казанцева. Главная новость к этому часу.
4: В МИД России видят угрозу ядерных ударов между Россией и НАТО.
3: Подробности через пару секунд.
1: Про главное.
4: В МИД России видят угрозу ядерных ударов между Россией и НАТО. Как заявил глава ведомства Сергей Лавров, вступление Финляндии и Швеции в альянс показывает, что НАТО продолжает расширяться на восток. Также он заявил, что Украину в Европе рассматривают как важную военную силу. Лавров подчеркнул, что прямой конфликт между Россией и НАТО может привести к крайне опасным последствиям, включая ядерное противостояние. Кроме того, министр раскритиковал планы Франции распространить свой ядерный зонтик на ряд стран Евросоюза.
1: Расчетную палату.
4: Счетная палата обнаружила у Минфина нарушения при закупках IT-оборудования. Регулятор проверил закупки ведомства и казначейства за 2 года и обнаружил переплату из бюджета около 2 миллиардов рублей. Выяснилось, что в торгах часто участвовали не производители оборудования, а посредники. В некоторых случаях их наценка превышала 180%. Счетная палата предложила изменить правила госзакупок, чтобы чаще покупать технику напрямую у российских производителей. В Минфине заявили, что закупки проводились по правилам, но ведомство готово учесть замечания.
1: Про социальные сети.
4: Правительство Объединенных Арабских Эмиратов запретило детям младше 15 лет создавать аккаунты и пользоваться социальными сетями. Дети в Эмиратах не смогут публиковать контент и комментировать его, а также участвовать в открытых группах. Соцсети обязаны выявлять и незамедлительно блокировать учетные записи нарушителей. Детям в возрасте от 15 до 16 лет разрешено пользоваться соцсетями при условии усиления мер защиты их аккаунтов.
1: Про отдых.
4: Список водоемов, пригодных для купания по качеству воды, обновил Роспотребнадзор Калужской области. Так, в Калуге санитарным требованиям соответствует вода в реке Песочня на территории Лаврово-Песочни, Андреевский карьер, Ячинское водохранилище в районе Бора, Рождественские пруды, а также водоемы села Воскресенское Ферзиковского района. Не рекомендовано купаться в прудах Верхней и Нижней Вырки, Мостовском карьере, на правом и левом берегах Оки, на отмеле реки Угры, у дороги Калуга-Воротынск, сероводородных озерах, Ячинском водохранилище у лодочной станции и на озере Резвань.
1: Про театр.
4: Калужский драматический театр закрыл 249-й театральный сезон, но театральная жизнь в городе продолжится и на каникулах. 24 и 26 июня в Калугу приедет Большой драматический театр имени Товстоногова из Санкт-Петербурга. Завершат гастрольную программу 28 и 29 июня артисты Смоленского государственного академического драматического театра имени Грибоедова. Официальный курс доллара 73 рубля 36 копеек. Курс евро 85 рублей 3 копейки.
3: Екатерина Казанцева, служба новостей.
2: Спонсор выпуска — застройщик ООО «Дефинанс». Догма — жилой квартал «Космопарк».
5: Хочу новую квартиру с видом на реку. И чтобы вид как с орбиты.
6: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от «Догмы». Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
5: Просто космос.
6: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на догма.ру.
7: ООО «Специализированный застройщик «Дефинанс». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф.
1: Радиоканал «Авторадио».
0: Без возрастных ограничений.
1: Авторадио. Номер один в России. Движение только в...

Но вы сами понимаете, с музыкой все легче. И работа, и отдых, и понедельник уже не такой-то и серьезный. Авторадио всегда с вами на связи по понедельникам, вторникам, средам, четвергам, пятницам и, конечно же, выходным. В общем, вы поняли, 24/7. Можно слушать нас с помощью умной колонки в машине, в FM-приемнике, а также смотреть видеотрансляцию на сайте авторадио.ру, и мобильное приложение в вашем смартфоне тоже годится. Меня зовут Олеся Соболева. Делайте громче, ловите привет.

0: Новости.
1: Здравствуйте. В студии Любовь Миронова. Об основных событиях к этой минуте. МВД России и Пакистана усилят борьбу с наркобизнесом и незаконной миграцией. Как пишет московский комсомолец, стороны подписали соглашение между правительствами двух стран. Отдельно государства отметили взаимодействие в борьбе с терроризмом, экстремизмом, общеуголовной преступностью и незаконным оборотом наркотиков. Летом могут подешеветь не только овощи, фрукты, ягоды, но и другие продукты. Об этом пишет Life.ru. По словам экспертов, ожидается снижение цен на молочную продукцию, поскольку летом животные больше гуляют на лугу, поэтому у фермеров появляется больше бесплатного корма, им приходится меньше тратить на их кормление. Кроме того, больше яиц появляется на рынке благодаря небольшим фермам и частникам, и это тоже помогает ценам снижаться. Кроме того, более дешевыми летом становятся хлеб и хлебобулочные изделия. МЧС предупредила москвичей о ливне с градом и грозе. Такая погода ожидается в столице сегодня до 9 вечера. Местами порывы ветра могут составить до 17 метров в секунду. На фоне вероятного ухудшения погоды в ведомстве призвали жителей Москвы к осторожности. Отмечу, ранее в центре ФОБОС спрогнозировали похолодание в столице, которое начнется с четверга. По словам синоптиков, в ночные часы ожидается от 7 до 12 градусов тепла. Днем столбики термометров зафиксируют плюс 20. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск через полчаса.
0: Авторадио. Реклама.
2: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
3: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
4: В «Спортмастере» цены пополам на мировые спортивные бренды с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля скидки до 50% на товары с красно-белыми и красно-желтыми ценниками.
5: Вот эта шкатулка с золотом достанется только одному.
6: Мне кажется, что будет честно поделить все поровну между детьми Константина Фомича и внуками.
7: Деда, а когда мы будем твой дом пилить?
5: Не внуки, а мафия.
8: Дед Фомич в кино со 2 июля. 12+.
9: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляется ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
10: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир». С вами заодно.
11: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
12: Кто-то только мечтает об этом, а кто-то уже попал в компьютерную игру.
13: Ваш персонаж не может двигаться до полной загрузки игры.
14: Что? Я в игре?
12: Фильм «Сенсация». Летом всякое бывает. Побег из Сколбора.
15: Девочка в игре, где все иначе, где уровни в рай.
12: В кино с 25 июня.
14: Это же круто!
12: 6+.
16: Ты дома. И слава богу, в семье все хорошо. И жизнь идет своим чередом. Или проходит. Ты это почувствовал, да? А как же иначе? Ведь там сейчас твои друзья, одноклассники. За тебя, за твою семью они. А ты дома.
17: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
0: Авторадио.

0: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений. Погода.
1: В Калуге сегодня дождь и до 24 градусов, ветер северо-западный до 5 метров в секунду. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе преимущественно без осадков, ночью до 15 градусов и днем до 22.
2: Авторадио. Движение только вперед. Спонсор выпуска ООО «ТК Дом Комфорт».
3: Мама, мне страшно.
4: Не бойся. Мы покупали кровлю в Дом Комфорт. Она нас от всего защитит.
5: От дождя, от снега и от града. От всего, кроме завистливого взгляда.
6: Дом Комфорт. Занимаемся качественными кровлями и завистливыми соседями. С 2005 года. 20-74-20.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице полдень.
0: Новости.
1: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. На выборах в Госдуму за рубежом организуют более 300 участков для голосования. Об этом подробнее через несколько секунд.
2: Про спонсора.
3: Спонсор – акционерное общество «Елатомский приборный завод».
2: Про главное.
1: Для голосования на выборах в Госдуму за рубежом будет организовано около 350 избирательных участков. Об этом РИА Новости рассказал официальный представитель Минобороны Мария Захарова. Она подчеркнула, что избирательные комиссии сформируют во всех странах, с которыми у России есть дипотношения и работают посольства. В единый день голосования запланированы выборы депутатов Госдумы 9-го созыва, высших должностных лиц регионов, депутатов ЗАГС собраний субъектов России, а также депутатов представительных органов местного самоуправления, административных центров регионов. На выборах планируется открыть избирательные участки в более чем 150 странах, сообщала ранее глава Центра избиркома Элла Памфилова.
2: Про ограничения.
1: Бронирование мест, прием и размещение детей в организациях отдыха и оздоровления приостановлено в Крыму с сегодняшнего дня до 1 сентября. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов. По его словам, это сделано из соображений безопасности. Ограничения касаются детских лагерей, оздоровительных организаций, а также гостиниц, пансионатов и других средств размещения, если дети приезжают для участия в туристических, спортивных или других организованных мероприятиях. Под запрет попали экскурсии, слеты, фестивали и тренировочные сборы.
2: Про отставки.
1: Премьер-министр Великобритании Кир Стармер покидает свой пост. Сегодня он заявил о принятом решении во время своей речи на Даунинг-стрит, передают «Известия». Политик также заявил, что продолжит занимать свой пост до избрания преемника. Выборы нового лидера правящей партии начнутся 9 июля. Кир Стармер стал премьер-министром Великобритании 5 июля 2024 года. Его левоцентристская лейбористская партия одержала разгромную победу на парламентских выборах, положив конец 14-летнему правлению консерваторов. Рейтинги Стармера стремительно упали после скандала с назначением Питера Мандельсона, дружившего с американским финансистом Джеффри Эпштейном, на пост посла Великобритании в США. Премьер признался, что знал о контактах после посла с финансистом, но все равно продвигал его кандидатуру.
2: Про столицу.
1: Столичных автомобилистов призвали быть внимательными на дорогах из-за дождя, а также грозы и сильного ветра. Сообщение опубликовала пресс-служба Дептранса Москвы. Там напомнили, что во время непогоды тормозной путь увеличивается, а видимость становится хуже. В связи с этим автомобилистам рекомендовали не совершать резких маневров, соблюдать дистанцию и скоростной режим. Кроме того, в условиях непогоды важно проявлять внимательность на эстакадах, мостах, подъемах и спусках. Официальный курс доллара – 73 рубля 44 копейки. Курс евро – 84 рубля 17 копеек. Наталья Беляева, служба информации.
0: Реклама спонсора.
4: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
0: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Авторадио. Номер один.

Не забывайте, что по теории вероятности, чем больше у нас желаний, тем больше их избудется. Поэтому не прохлопайте возможности этого понедельника. Будьте в нужном месте в нужный час. А мы в любом случае рядом. Авторадио на полной громкости. Меня зовут Олеся Соболева. Шлю вам большой привет, и все точно сбудется.

0: 22 июня 1941 года зловещим вихрем война ворвалась в каждый дом, в каждую семью. Вся страна замерла у репродукторов, из которых слышался голос Юрия Борисовича Левитана.
1: Внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Заявление советского правительства! Граждане и гражданки Советского Союза! Сегодня, 22 июня, 4 часа утра, день объявления войны. Германские войска напали на нашу страну, атаковали наши границы во многих местах и подвергли бомбардировке города Житомир, Киев, Севастополь, Фаунас и другие.
0: Вспомним тех, кто бился с врагом на фронте, воевал в партизанских отрядах, страдал в нацистских концлагерях, кто без сна и отдыха трудился в тылу.

светом благодарной памяти, светом любви нашей, светом скорби нашей пусть озарятся имена родных и близких, отдавших свою жизнь за наше будущее».

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Любовь Миронова. Об основных событиях к этой минуте. В Воронеже действует ракетная опасность. Город попал под обстрел украинских военных. Об этом пишет Лента.ру. Ранее в Гусь-Хрустальном после падения дрона эвакуировали жителей 3 многоквартирных домов. Никто не пострадал. На месте падения беспилотника работают оперативные службы. Они обследуют территорию и устраняют последствия. Более 200 россиян на сутки застряли в аэропорту Турции из-за задержки вылета, пишет Лента.ру. Люди с маленькими детьми были вынуждены спать в воздушной гавани. Самолет должен был вылететь еще 20 июня, но рейс перенесли, а пассажиров поздно вечером разместили в гостинице. На следующий день их доставили в аэропорт, но там выяснилось, что вылет снова задержан. В итоге самолет вылетел из Турции в Россию 22 июня рано утром. В Шереметьево, где должен был приземлиться борт, ввели временные ограничения. Сон под звуки дождя помогает снизить внезапное пробуждение и улучшает состояние памяти. Об этом пишет агентство городских новостей Москва. По словам психологов, звук дождя обычно способствует расслаблению и, как следствие, улучшает засыпание. Такой монотонный фон снижает активность навязчивых мыслей. Тем не менее, подобный эффект достигается не у всех. У некоторых звуки дождя могут ассоциироваться с тревогой, поэтому использовать такой способ засыпания или, наоборот, индивидуальный выбор каждого. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск через полчаса.
0: Авторадио. Реклама.
2: В мелкой пуповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
3: О, пани, о, пани.
2: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
4: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Еламед.

0: квартиру сниму на суточный ром. 6+.
1: В «Спортмастере» цены пополам на мировые спортивные бренды с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля скидки до 50% на товары с красно-белыми и красно-желтыми ценниками.
2: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть, и все здесь. А здесь – это в «Роско». Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
3: Эй, там, в капусте. Ну как, родителей выбрали?
4: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
5: И накопить на квартиру надо.
6: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
7: Разгулялась волна, а тебе не пощел.
8: Алые паруса. Вместе с Россией. 27 июня в 22:00 по московскому времени. На 5 канале. Для зрителей старше 12 лет.
9: Разоблачение века в театре «Маска» в МДМ. Музыкальная комедия «Элементарно Хадсон». От продюсеров мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». «Леди и джентльмены». Знаменитый сюжет о Шерлоке Холмсе, который станет для всех полной неожиданностью. Специально для вас. Остроумная детективная комедия в исполнении артистов лучших театров Москвы и музыкальной банды «Союз Рыжих». Не пропустите самое веселое театральное событие года. Билеты на сайте elementarno.show. 12+.
10: Авторадио.

0: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений. Погода.
1: В Калуге сегодня дождь до 24 градусов, ветер северо-западный до 5 метров в секунду. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе преимущественно без осадков, ночью до 15 градусов, днем до 22. Авторадио. Движение только вперед.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
2: Платье. Юбка. Туфли.
3: Остановись.
2: Посмотри, сколько еще места.
3: Да, но придется платить за перевес.
2: С чемоданами «Эко-Лак» не придется. Вместительный, легкий и красивый, он станет вашим надежным спутником в путешествиях на долгие годы. Магазин «Экспедиция». ТК «21 век». Первый этаж у фонтана.
0: Старт лета. Время больших решений. Только у единственного дилера ГАК в Калуге выгоды до 700 тысяч рублей на весь модельный ряд. Выбирайте свой новый ГАК и забирайте максимум преимуществ уже сейчас. Записывайтесь на тест-драйв. Подробности по адресу Тульское шоссе 4. Количество автомобилей с выгодой ограничено.
4: До 30 июня 2026 года.
5: «Виталан». Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. «Виталан». Строим будущее сегодня. Телефон 54-06-15.
6: Калуга, такого больше не будет. Новые автомобили «Джили» в «Автоград» с выгодой до 700 тысяч рублей только до конца июня. С «Джили» летние поездки станут по-настоящему теплыми, комфортными и приятными. Хватит мечтать, пора действовать. Подробности по телефону 848-42-52-8. Ваше идеальное лето начинается здесь. «Автоград» – автомобильное сердце города.
7: Хотите переехать в новую квартиру? Жилой комплекс «Дубрава Парк» уже сдан. Квартиры с ремонтом всего за 7 600 000 рублей. Просторная кухня-гостиная. 3 изолированные комнаты, у каждого свое пространство. Мы ценим ваше время, ключи в день сделки. А если нужна ипотека, поможем подобрать выгодные условия. Подробности по телефону 752-752. Отдел продаж Кирова 39, офис 410.
8: «Строймонтаж С». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.
9: Для ваших особых дат и будней украшения, часы и бижутерия в магазинах торгового комплекса «21 век». Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс «21 век».
10: Калужский институт Московского гуманитарно-экономического университета объявляет прием студентов на бакалавриат и магистратуру. Менеджмент и психология, юриспруденция, экономика, дизайн, реклама и связь с общественностью. Калуга, Гагарина 1. Звоните 56-51-95.
11: Фантастические цены в коттеджном поселке Горневская Слобода «Комфорт Плюс». Дуплекс на 2 семьи с участком от 2 900 000 рублей. Одноэтажный дом от 4 400 000 рублей. Телефон плюс 7 903 815 22 22.
12: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
13: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
14: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.

0: Реклама.
1: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
0: Авторадио.

0: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений.
1: Авторадио. Первое автомобильное радио.
2: В Калуге час дня.
1: Новости.
3: Здравствуйте, в студии Екатерина Казанцева. Главная новость к этому часу.
4: В России планируют увеличить кредитные лимиты по семейной ипотеке.
3: Расскажу об этом через пару секунд.
1: Про главное.
4: С 1 июля в программе льготной семейной ипотеки ожидаются изменения, которые затронут размер максимального кредита и расширят возможности для приобретения жилья. Действующие ограничения уже не отвечают рыночной ситуации, поскольку за последние годы рост цен на недвижимость сделал текущие лимиты недостаточными для покупки жилья семейного формата. Рассматривалось несколько вариантов. В первом случае повышение лимитов до 16 миллионов рублей для Москвы, Санкт-Петербурга и их областей, а также до 8 миллионов для остальных регионов страны. Во втором – стимулирование габаритов, увеличение лимитов в 1.5 раза в ситуации, когда приобретается квартира площадью от 60 квадратных метров. Действующие лимиты составляют 12 миллионов рублей для Москвы, Санкт-Петербурга и областей и 6 миллионов для остальных регионов страны.
1: Про счетную палату.
4: Счетная палата обнаружила у Минфина нарушения при закупках IT-оборудования. Регулятор проверил закупки ведомства и казначейства за 2 года и обнаружил переплату из бюджета около 2 миллиардов рублей. Выяснилось, что в торгах часто участвовали не производители оборудования, а посредники. В некоторых случаях их наценка превышала 180%. Счетная палата предложила изменить правила госзакупок, чтобы чаще покупать технику напрямую у российских производителей. В Минфине заявили, что закупки проводились по правилам, но ведомство готово учесть замечания.
1: Про зарплату.
4: В Госдуме предложили закрепить на федеральном уровне минимальную заработную плату для среднего и младшего медперсонала государственных и муниципальных больниц. Выплаты хотят установить на уровне не ниже 150% от средней зарплаты в регионе. Авторы инициативы считают, что сейчас доходы медиков сильно отличаются в разных субъектах. Из-за этого специалисты в менее обеспеченных регионах оказываются в неравных условиях. Единая планка, по мнению депутатов, могла бы сократить этот разрыв.
1: Про транспорт.
4: Почти 3 миллиарда рублей будет направлено на модернизацию общественного транспорта в Калужской области до 2030 года. Новую редакцию программы утвердило правительство региона. В ближайшие 4 года в области планируется приобрести 50 автобусов большого класса, 16 автобусов среднего класса, 1 автобус малого класса и 75 новых троллейбусов. Новая техника будет поставляться в Калугу, Обнинск и ряд районов региона. К 2030 году доля общественного транспорта с нормативным сроком эксплуатации должна вырасти до 80%. Сейчас в Калужской области насчитывается почти 790 автобусов и 77 троллейбусов. Средний возраст автобусного парка составляет 6,5 лет, троллейбусного 5,5. Официальный курс доллара 73 рубля 36 копеек. Курс евро 85 рублей 3 копейки.
3: Екатерина Казанцева, служба новостей. Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс». Догма – жилой квартал «Космопарк».
5: Хочу новую квартиру с видом на реку. И чтобы вид как с орбиты.
6: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от Догмы. Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
5: Просто космос.
6: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на догма.ру.
7: ООО «Специализированный застройщик «Дефинанс». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф.
1: Авторадио. Номер 1.

давайте не будем о грустном. Нас снова посчитали, а точнее наши доходы, и выяснилось, что москвичам для счастья нужно зарабатывать 295 тысяч рублей в месяц. Не 300 тысяч, а 295. Тут, конечно, ключевое слово «зарабатывать». Вот этим мы с вами и занимаемся. Понедельник, кажется, для работы самый подходящий день. Делайте громче авторадио, ловите большой привет. У микрофона Олеся Соболева.

0: Реклама.
1: Для ваших особых дат и будней украшения, часы и бижутерия в магазинах торгового комплекса «21 век». Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс «21 век».
2: Только в июне. Женские дни в клинике «Фомина». Прием гинеколога плюс УЗИ со скидкой 50%. Подробнее по телефону 771-300.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Е8 Темпа. Ваш комфорт и уют. Котлы и колонки в первом газовом ждут. Вы приходите к нам поскорей. Много полезных найдете вещей. Краны, водогрейки и бойлеры тоже. С подбором всегда мы вам поможем. Укутаем дом ваш надежным теплом. С Е8 Темпа хорошо будет в нем.
5: Чанган Юниес, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, набор умных ассистентов, полный зимний пакет. А теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юниес. Меньше чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня во всех дилерских центрах Юни. Чанган. Инжиниринг эмоций.
6: Подробные условия в Чанган Центр Авто Престиж на Зерновой 52. Указана минимальная цена на Чанган Юниес в комплектации люкс 2026 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля на Чанган Трейдинг.
7: Меня зовут Светлана Калошина. Я генеральный директор застройщика «Атмосфера». Я знаю, когда...

0: когда вы выбираете жилой комплекс «Зеленый» в микрорайоне «Тайфун», вы инвестируете в будущее своей семьи. А это самый ценный актив. В мире меняющихся курсов квадратный метр остается самой надежной опорой. Я несу личную ответственность за каждый ваш рубль, вложенный в этот проект. Я контролирую стройку так, чтобы ваш семейный капитал был защищен, а ключи от квартиры оказались у вас точно в срок. Я гарантирую, жилой комплекс «Зеленый» в микрорайоне «Тайфун» – это ваша лучшая инвестиция и самая стабильная валюта сегодня.
1: Подробная информация по телефону 20-74-04, а также на сайте atmosfera32.ru. ООО «Специализированный застройщик Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
2: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
3: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
4: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.

0: Здравствуйте, в студии Любовь Миронова. Об основных событиях к этой минуте. Мошенники предлагают россиянам дешевые стройматериалы. Аферисты дают объявления, в которых предлагают купить материалы по ценам значительно ниже рыночных. Подозрительную стоимость продавцы объясняют ликвидацией склада или остатками от крупного объекта. Для фиксации цены они требуют полную или частичную предоплату, после получения которой перестают выходить на связь. Эксперты призвали россиян не вносить никаких предоплат на сайтах объявлений до личной встречи с продавцом и проверки материалов. Глава Минздрава Михаил Мурашко назвал объем производимых в России медизделий для экстренной помощи. Это почти 90%. Росздравнадзор провел более 380 проверок и выявил почти 2 миллиона незарегистрированных, фальсифицированных и некачественных медицинских изделий. Один из эффективных механизмов противодействия незаконному обороту – введение системы маркировки такой продукции. Россиян предупредили о возможных магнитных бурях. Вспышечная солнечная активность сегодня и завтра в основном умеренная, однако возможны вспышки высшего класса. Об этом ТАСС рассказали ученые. Вспышки последнего класса считаются самыми сильными и могут сопровождаться выбросами солнечной плазмы. Отмечается, что при достижении Земли такие облака способны вызвать магнитные бури. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
1: Авторадио. Реклама.
2: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
3: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
4: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
5: С Wildberries покупки для бизнеса больше не отнимают много времени. Раз и все заказано, с возможностью вернуть НДС и доставкой документов онлайн. Покупайте для бизнеса со скидкой 10% на первый заказ.
6: До 31 июля 2026 года. Подробнее на legal.wildberries.ru в разделе «Маркетинговые мероприятия». ООО РВБ, ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ, подлость, деревня Калина.
7: Кто-то только мечтает об этом, а кто-то уже попал в компьютерную игру.
8: Ваш персонаж не может двигаться до полной загрузки игры.
9: Что? Я в игре?
7: Фильм «Сенсация». Летом всякое бывает. Побег из Сколбора.
10: Девочка в игре, где все иначе, где уровни в рай.
7: В кино с 25 июня.
9: Это же круто!
7: 6+.
1: Авторадио.

0: Погода.
1: В Калуге завтра преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 3,5 метров в секунду, давление 742 миллиметра. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 15 градусов, днем до 22.
2: Авторадио. Движение только вперед. Спонсор выпуска ООО «ТК Дом Комфорт».
3: Можно построить ковчег. Можно даже каждой твари собрать по паре. А можно прийти в Дом Комфорт, и мы подберем для вас дренажную систему, которая убережет вас от потопов и затопов на долгие годы. Дом Комфорт. Качественные строительные материалы для вашего дома и участка. Азаровская, 26, Тульская, 189, строение 6.
0: Радиоканал Авторадио.
4: Без возрастных ограничений.
0: Реклама.
5: Калужский институт Московского гуманитарно-экономического университета объявляет прием студентов на бакалавриат и магистратуру. Менеджмент и психология, юриспруденция, экономика, дизайн, реклама и связь с общественностью. Калуга, Гагарина 1. Звоните 56 51 95.
6: «Виталан». Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже – бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. «Виталан». Строим будущее сегодня. Телефон 54-06-15.
7: Калуга. Такого больше не будет. Новые автомобили «Джили» в «Автоград» с выгодой до 700 тысяч рублей только до конца июня. С «Джили» летние поездки станут по-настоящему теплыми, комфортными и приятными. Хватит мечтать, пора действовать. Подробности по телефону 848-42-52-8. Ваше идеальное лето начинается здесь. «Автоград» – автомобильное сердце города.
8: Фантастические цены в коттеджном поселке Горневская Слобода «Комфорт Плюс». Дуплекс на две семьи с участком от 2 900 000 рублей. Одноэтажный дом от 4 400 000 рублей. Телефон +7 903 815 22 22.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 14 часов.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. ФАС заявила о намерении предотвратить перепродажу топлива. Об этом подробнее через секунду.
3: Про главное.
2: Федеральная антимонопольная служба совместно с цифровыми платформами принимает меры для предотвращения спекулятивных перепродаж топлива. Об этом сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства. В частности, платформа Авито уже скрыла объявление о торговле топливом. В то же время на платформах Озон и Wildberries также запрещена продажа топлива. Попытки создать карточки такого товара блокируются еще на этапе модерации, указали Федеральной антимонопольной службе. В пресс-службе напомнили, что антимонопольное ведомство постоянно проверяет экономическую обоснованность всех составляющих стоимости нефтопродуктов – транспортировки, хранения и сбыта. В случае выявления нарушений ФАС принимает меры реагирования. Например, проведены внеплановые проверки крупных нефтерейдеров по признакам сговора на торгах. В Кремле также прокомментировали тему топлива. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что правительство работает по теме цен на нефтепродукты, ведутся обсуждения и принимаются меры.
3: Про нововведение.
2: С 1 сентября МРТ можно будет сделать без направления от лечащего врача. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ Минздрава. Изменение правил доступа к исследованию позволит упростить процесс диагностики. Пациенты смогут быстрее получать необходимые медуслуги. Чаще всего МРТ назначается для выявления заболеваний центральной нервной системы, опорно-двигательного аппарата, а также ряда внутренних органов.
3: Про Крым.
2: Серия землетрясений у берегов Крыма – это характерное для региона природное явление. Оно способствует снижению накопленного напряжения в земной коре. Об этом ТАСС рассказал доктор геолого-минералогических наук Андрей Корженков. По его словам, высвобождение энергии при небольших подземных толчках считается благоприятным признаком, поскольку уменьшает накопленное напряжение. Напомню, сегодня утром у берегов Севастополя были зафиксированы 7 землетрясений. Самый мощный толчок магнитудой 4,4 произошел в Черном море примерно в 30 километрах от побережья. Жители Севастополя рассказали, что ощутили последствия сейсмической активности в разных районах города. По их словам, в квартирах вибрировала мебель, дрожала и подпрыгивала посуда, а в некоторых случаях со стен падали предметы. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что никаких повреждений объектов зафиксировано не было.
3: Про столицу.
2: Ненастье обрушилось на восток Москвы, сообщили российской газете жители округа. В результате сильного ливня образовались подтопления на улицах 15-я, 16-я, Парковая, Хабаровская и других. Жители жалуются, что ливневки не справились с бурным потоком дождевых вод. Из-за этого подтоплены дворы, подземные пешеходные переходы. В ряде районов помимо ливня прошел еще и град. Уровень погодной опасности в Москве и области повышен с желтого до оранжевого. Об этом сообщили ТАСС в гидрометцентре. Он будет действовать до 21 часа по московскому времени. Решение было принято на фоне ожидаемого местами сильного ливня, грозы и града и усиления ветров при грозе до 20 метров в секунду. Официальный курс доллара сегодня 73 рубля 44 копейки. Курс евро 84 рубля 17 копеек. Наталья Беляева, служба информации.
0: Авторадио. Номер один.

0: тебя.
1: По волнам первого автомобильного продолжается наше движение только вперед. По-другому, собственно говоря, и быть не может. Поэтому призываю вас в этот понедельник оставаться в компании с Авторадио. Друзья, всем мира, всем добра, уюта и еще больше любимой музыки в продолжении эфира. Ее, кстати говоря, я, Владимир Бодров, беру на себя. Всем доброго дня, друзья. Мы едем дальше.

0: Реклама.
1: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Зонт «Доплер» – ваш надежный щит от дождя и сюрпризов погоды. Качество, проверенное временем, и стиль, который заметят. Сделайте свой отдых комфортным. Выбирайте «Доплер». Магазин «Экспедиция» ТК 21 век на первом этаже у фонтана.
4: Е8 «Темпа» – ваш комфорт и уют. Котлы и колонки в первом газовом ждут. Вы приходите к нам поскорей. Много полезных найдете вещей. Краны, водогрейки и бойлеры тоже. С подбором всегда мы вам поможем. Укутаем дом ваш надежный теплом. С Е8 «Темпа» хорошо будет в нем.
5: Альпийские, баварские, французские.
6: Сережа, что ты делаешь?
5: Путешествую.
6: С открытым ртом и причмокивая?
5: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие!
7: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
8: «Мясной гурман».
9: Проверьте мужское здоровье в клинике.

0: клиники Фомина, 771-00.
1: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
2: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте. В студии Любовь Миронова. Об основных событиях к этой минуте. В Махачкале пассажирский самолет произвел вынужденную посадку. Причина – ошибочное срабатывание датчика разгерметизации. Пострадавших нет. Об этом сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте Следственного комитета. Проводится проверка. Ранее СМИ писали, что лайнер, вылетевший из армянского Гюмри в Москву, подавал аварийный сигнал над Дагестаном. Самолет принадлежит авиакомпании «Победа». Тем временем аэропорт Сочи приостановил работу. Он не принимает и не выпускает самолеты, сообщили в Росавиации. Там добавили, что ограничения нужны для обеспечения безопасности полетов. Одновременно с этим в ведомстве уточнили, что работу возобновили воздушные гавани Нижнекамска и Ижевска. В Ассоциации туроператоров России назвали стоимость туров в Арабские Эмираты после снятия ограничений. Минимальная путевка на двоих на неделю из Москвы обойдется примерно в 120 тысяч рублей. В этот пакет включены только завтраки. По системе All Inclusive такой отпуск будет стоить минимум 136 тысяч рублей, об этом пишет ТАСС. К слову, цена 7 дней в 3- или 4-звездочной гостинице, где будет все включено, начинается от 160 тысяч, в 5-звездочной от 230. Из-за выгодного курса рубля и довольно бюджетной перевозки по сравнению с прошлыми годами, сейчас цены на отдых в Объединенных Арабских Эмиратах находятся на очень привлекательном уровне. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей слушайте через полчаса.
0: Авторадио.

0: Квартиру сниму на суточно.
1: 6+.
2: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Еламед.

0: 22 января 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на zon.ru. 16+.
1: Разоблачение века в театре «Маска» в НДМ. Музыкальная комедия «Элементарно Хадсон». От продюсеров мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». «Леди и джентльмены». Знаменитый сюжет о Шерлоке Холмсе, который станет для всех полной неожиданностью. Специально для вас. Остроумная детективная комедия в исполнении артистов лучших театров Москвы и музыкальной банды «Союз Рыжих». Не пропустите самое веселое театральное событие года. Билеты на сайте elementarno.show. 12+.
2: Попасть в компьютерную игру оказывается не так уж и сложно.
3: Я в игре? Это же круто!
2: Выбраться из нее гораздо сложнее.
4: Девочка в игре!
2: Фильм «Сенсация». Летом всякое бывает. Побег из Сколбора. В кино с 25 июня. 6+.
5: Авторадио.
6: Венера, я Юпитер.

0: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений. Погода.
1: В Калуге завтра преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 3,5 метров в секунду, давление 742 миллиметра. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 15 градусов, днем до 22.
2: Авторадио. Движение только вперед.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
3: Фантастические цены в коттеджном поселке Горневская Слобода «Комфорт Плюс». Дуплекс на две семьи с участком от 2 миллионов 900 тысяч рублей. Одноэтажный дом от 4 миллионов 400 тысяч рублей. Телефон +7 903 815 22 22.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 15 часов.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная новость к этому часу. Правительство готовит меры для рынка топлива. Подробности далее.
3: Про главное.
2: Кабмин поручил подготовить план мер для поддержки внутреннего рынка топлива. Решение приняли по итогам совещания с вице-премьером Александром Новаком. Нефтяные компании сообщили, что увеличивают производство нефтепродуктов и вводят новые мощности. Отдельно на совещании обсудили поставки бензина и дизеля сельхозпроизводителям в период сезонных работ. Профильным ведомствам поручили подготовить дальнейшие меры с учетом уже действующих механизмов регулирования. В правительстве подчеркнули, что ситуацию с поставками и стоимостью топлива продолжают держать на контроле.
3: Про международные отношения.
2: В Кремле не ждут, что отставка премьер-министра Великобритании Кира Стармера изменит отношения Лондона и Москвы. Стармер сегодня объявил, что покидает пост, однако останется главой правительства до избрания преемника. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что после ухода Стармера возникает вопрос, а может ли измениться политика Британии в отношении России. Однако среди британских властей сейчас не видно тех, кто смотрел бы на Москву иначе.
3: Про безопасность.
2: Минпросвещение следит за ситуацией с приостановкой детского отдыха в Крыму. В ведомстве сообщили, что из Артека детей планово отправляют домой, а прием в лагерь «Алые паруса» отменен. Для решения текущих вопросов создан оперативный штаб. Родителям предложат альтернативные варианты отдыха детей в других регионах. Напомню, прием размещения детей в крымских лагерях приостановили с 22 июня до 1 сентября.
3: Про погоду.
2: Новая неделя не принесет москвичам настоящей летней жары. В столичном регионе ожидается переменчивая погода. Периоды прояснений будут сменяться дождями и грозами, а ближе к концу рабочей недели станет прохладнее. При этом ночные температуры останутся близки к обычным для конца июня. Подробнее о том, как будет меняться погода в ближайшие дни, Авторадио рассказал ведущий специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец.
4: В Москве по области будет облачно, с прояснениями. Пройдут кратковременные ливни, на каждый квадратный метр московских улиц прольется до 5-7 литров дождевой воды, а по области местами по югу до 8-13 литров на метр квадратный. Ну и прогремят грозы, и даже кое-где возможен град диаметром до 2-3 сантиметров. И максимальная температура составит плюс 22-25. Во вторник, благодаря антициклону с запада, постепенно распогодится, и если ночью при температуре плюс 12-15 местами еще возможен небольшой дождь, то днем переменная облачность обойдется без осадков. В среду также солнечно и без осадков, минимальная температура составит плюс 9-12, максимальная плюс 20-23, ну а в четверг и пятницу атмосфера станет неустойчивой, фон ночные и предутренние часы плюс 7-10, а в дневное время посвежеет до плюс 16, плюс 19.
2: При этом к выходным погода в городе начнет постепенно налаживаться. В субботу днем ожидается от плюс 19 до 22 градусов, а в воскресенье станет еще теплее, до плюс 24-27 градусов тепла. Однако вместе с теплом в регион вновь могут прийти дождь и грозы. Официальный курс доллара по данным Центробанка сегодня 73 рубля 44 копейки. Курс европейской валюты по данным регулятора 84 рубля 17 копеек. Федор Никитин, служба информации.
0: Авторадио. Номер один.

Летний дождь и вправду часто нас караулит, но советую, друзья, не забывать о том, что в любую погоду с вами Авторадио, и любимые песни, как следствие, продолжат звучать для вас в эфире 24/7. Дарить их, кстати говоря, и дальше буду я, Владимир Бодров. Всех приветствую, всем хорошего продолжения дня.

0: новости.
1: Здравствуйте, в студии Любовь Миронова об основных событиях к этой минуте. В Воронеже ввели локальный режим ЧС. Он действует в пределах отдельных улиц железнодорожного района после атаки со стороны вооруженных сил Украины. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев. Он также рассказал, что среди пострадавших при ударе есть граждане в крайне тяжелом состоянии. Точное число получивших ранения уточняется, территория предприятия осматривается. Ранее стало известно, что несколько высокоскоростных воздушных целей были уничтожены в Воронеже, повреждены производственные объекты одного из заводов, а также фасады и остекление нескольких многоквартирных домов. Изначально была информация, что пострадали трое жителей города. Тем временем в прокуратуре заработала горячая линия для оперативного приема жалоб и оказания правовой помощи пострадавшим в результате атаки на Воронеж. Об этом сообщило надзорное ведомство региона. Номер горячей линии 8-473-260-89-89. За рубежом откроют примерно 350 участков для голосования на выборах в Государственную Думу. Точная цифра будет известна ближе к началу сентября. Такие данные привела официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова. Об этом дипломат рассказала РИА Новости. Владимир Путин ранее назначил выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва на 20 сентября. В продуктовом ритейле сегмент готовой еды оказался одним из самых динамично развивающихся. Об этом заявил председатель ассоциации компаний омниканальной и розничной торговли Станислав Богданов. Его цитирует ТАСС. По его словам, на протяжении ближайшего года спрос в этом секторе будет расти на 30%. Причину такой динамики Богданов видит в изменении потребительского поведения. Россияне все чаще предпочитают готовые решения и не хотят тратить время на приготовление пищи. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск слушайте через полчаса.
0: Авторадио.

0: Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Восьмиступенчатый автомат. 224 лошадиные силы. От 3 619 000 рублей. Джак Т9. Победитель премии внедорожник года 2025. Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
1: Велкие пуповицы даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
2: Пани, о пани.
1: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
3: Быть одним единственным, конечно, здорово.
4: Но в морской бой играть вдвоем.
5: В прятки интереснее втроем.
6: А для футбола нужно хотя бы четверо.
7: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России 0+.
8: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
9: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
10: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
11: Деда, а когда мы будем твой дом пилить?
12: Мне кажется, что будет честно поделить все поровну.
13: Не внуки, а мафия.
14: Николай Добрынин, Андрей Мерзликин, Никита Кологривый, Глеб Калюжный, Аня Покров. В семейной комедии «Дед Фомич» в кино со 2 июля. 12+.
0: Авторадио.
15: Все, что видела, оно мое. Все, что знаю я, оно со мной.

0: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений. Погода.
1: В Калуге завтра преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 3,5 метров в секунду, давление 742 миллиметра. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 15 градусов, днем до 22. Авторадио. Движение только вперед.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений.

0: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений.
1: Авторадио. Первое автомобильное радио.
2: В Калуге 16 часов.
1: Новости.
3: Здравствуйте, в студии Екатерина Казанцева. Главная новость к этому часу.
4: В России планируют увеличить кредитные лимиты по семейной ипотеке.
3: Подробности последуют.
1: Про главное.
4: С 1 июля в программе льготной семейной ипотеки ожидаются изменения, которые затронут размер максимального кредита и расширят возможности для приобретения жилья. Действующие ограничения уже не отвечают рыночной ситуации, поскольку за последние годы рост цен на недвижимость сделал текущие лимиты недостаточными для покупки жилья семейного формата. Рассматривалось несколько вариантов. В первом случае повышение лимитов до 16 миллионов рублей для Москвы, Санкт-Петербурга и их областей, а также до 8 миллионов для остальных регионов страны. Во втором – стимулирование габаритов. Увеличение лимитов в полтора раза в ситуации, когда приобретается квартира площадью от 60 квадратных метров. Действующие лимиты составляют 12 миллионов рублей для Москвы, Санкт-Петербурга и областей и 6 миллионов для остальных регионов страны.
1: Про цены.
4: Цены на красную икру Новой Путины достигли рекордной цены, об этом сообщили в Росрыболовстве. Так, свежезаготовленная икра чавычи продается во Владивостоке по 15 тысяч рублей за килограмм. Это самый высокий показатель для начала путины. Стоимость икры нерки и кижуча варьируется в диапазоне 11,5-13 тысяч рублей за килограмм, икра горбуша 8,5 тысяч. Высокие цены нового сезона объясняются плохими показателями вылова сразу в нескольких ключевых регионах – на японском Хоккайдо, российском Дальнем Востоке и на Аляске. Кроме того, в России обозначился высокий спрос на икру в начале сезона и небольшой прогнозируемый объем вылова лососей в этом году.
1: Про студентов.
4: Госдума рассчитывает уже летом завершить работу над законопроектом о трудовых стажировках для студентов и выпускников. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, речь идет о поправках в Трудовой кодекс, которые предусматривают дополнительные преференции для молодых людей при заключении срочных трудовых договоров. Володин добавил, что этот нормативный акт правильный, который люди ждут.
1: Про суды.
4: Суд по делу экс-губернатора Рязани и бывшего мэра Калуги Николая Любимова отложили на 29 июля. Срок содержания обвиняемого в СИЗО продлен до 3 декабря, равно как и срок ареста его имущества. Также суд отказал в прошении сделать процесс закрытым. Отказано судом и в просьбе Любимова помочь заключить контракт с Минобороны и пойти на СВО. Из оглашенных сведений в суде стало известно, что Любимов заключил досудебное соглашение, дело рассмотрят в особом ускоренном порядке. Как сообщалось ранее, Любимову вменяют 3 эпизода взяток на 272 миллиона рублей, полученных им в период губернаторства. Официальный курс доллара – 73 рубля 36 копеек. Курс евро – 85 рублей 3 копейки.
3: Екатерина Казанцева, служба новостей. Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс». Догма – жилой квартал «Космопарк».
5: Хочу новую квартиру с видом на реку. И чтобы вид как с орбиты.
6: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от «Догмы». Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
5: Просто космос.
6: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на догма.ру.
7: ООО «Специализированный застройщик «Дефинанс». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф.
1: Авторадио. Номер один в России.

Ну а что искать не приходится, так это любимые хиты, друзья, потому что здесь, в эфире Авторадио, они звучат в любое время суток. Всем, кто проводит этот понедельник с нами, от меня, Владимира Бодрова, большой-большой привет и еще больше любимых песен в эфире.

0: вкуса. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
1: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».

0: Здравствуйте, в студии Любовь Миронова об основных событиях к этой минуте. Самым эффективным решением для уничтожения низковысотных беспилотников украинской армии являются мобильные огневые группы, вооруженные дронами-перехватчиками. Об этом заявил Ньюс.ру военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов. Такой подход оказывается наиболее дешевым по сравнению с другими вариантами поражения целей. Кроме того, по низковысотным дронам может работать зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь». С начала 2026 года московские городские маршруты получили 30 новых электробусов. Об этом пишет газета «Метро». Электробусы, которые начали заменять традиционные автобусы с 2018-го, значительно снижают уровень выбросов углекислого газа. Более чем на 60 тонн в год на каждую единицу техники. На сегодняшний день в Москве функционирует почти 3000 электробусов, которые обслуживают свыше 280 маршрутов. За последние 7 лет благодаря замене автобусов на электробусы удалось избежать выброса более 1000 тонн загрязняющих веществ и 300 тысяч тонн углекислого газа. Взрослым людям нужно делать прививки от кори и гриппа. Об этом пишет Ньюс.ру со ссылкой на вирусологов. По словам врачей, если человек не заразился некоторыми инфекциями в детстве, то во взрослом возрасте они могут переноситься очень тяжело, вплоть до летального исхода. Именно поэтому невакцинированным людям в 30 лет нужно делать прививки. Что касается гриппа, то иммунитет, который вызывают вакцины, недолговечен. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск через полчаса.
1: Авторадио. Реклама. С Wildberries покупки для бизнеса больше не отнимают много времени. Раз и все заказано, с возможностью вернуть НДС и доставкой документов онлайн. Покупайте для бизнеса со скидкой 10% на первый заказ. До 31 июля 2026 года. Подробнее на legal.wildberries.ru в разделе «Маркетинговые мероприятия». ООО РВБ, ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ Подольск, деревня Кализна.
2: Родина. Мы часто произносим это слово, порой не задумываясь, а что это такое. Некоторые говорят, что Родина – это весь мир, некоторые – что это только твой дом. Так бы мы и не задумывались о том, что такое Родина, но сейчас все стало на свои места. Родина – это там, где родные и где свои. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
3: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
4: Эй, там, в капусте. Ну как, родителей выбрали?
5: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
6: И накопить на квартиру надо.
7: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
8: Разоблачение века в театре «Маска» в НДМ. Музыкальная комедия «Элементарно Хадсон». От продюсеров мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». «Леди и джентльмены». Знаменитый сюжет о Шерлоке Холмсе, который станет для всех полной неожиданностью. Специально для вас. Остроумная детективная комедия в исполнении артистов лучших театров Москвы и музыкальной банды «Союз Рыжий». Не пропустите самое веселое театральное событие года. Билеты на сайте elementarno.show. 12+.
9: Кто-то только мечтает об этом, а кто-то уже попал в компьютерную игру.
10: Ваш персонаж не может двигаться до полной загрузки игры.
11: Что? Я в игре?
9: Фильм «Сенсация». Летом всякое бывает. Побег из Сколбора.
12: Девочка в игре.
9: Кино с 25 июня.
13: Это же круто!
9: 6+.
14: Алые паруса. Путешествие в сказку. Вместе с Россией. Прямая трансляция. 27 июня в 22:00 по московскому времени. На 5 канале. Для зрителей старше 12 лет.
1: Авторадио.

сильный. Раз, два, три кавычки, сигарету спичкой, и дотла сжигаются совместные альбомы. Только вот привычка, ты к нему как птичка,

0: Погода.
1: В Калуге завтра преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 3-5 метров в секунду, давление 742 миллиметра. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 15 градусов, днем до 22.
2: Авторадио. Движение только вперед. Спонсор выпуска ООО «ТК Дом Комфорт».
3: Можно построить ковчег. Можно даже каждой твари собрать по паре. А можно прийти в Дом Комфорт, и мы подберем для вас дренажную систему, которая убережет вас от потопов и затопов на долгие годы. Дом Комфорт. Качественные строительные материалы для вашего дома и участка. Азаровская, 26. Тульская, 189. Строение 6.
0: Радиоканал «Авторадио».
4: Без возрастных ограничений.

0: Реклама.
1: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
2: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
0: Авторадио.

0: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений.
1: Авторадио. Первое автомобильное радио.
2: В Калуге 5 часов вечера.
1: Новости.
3: Здравствуйте, в студии Екатерина Казанцева. Главная новость к этому часу.
4: Универсальный QR-код для оплаты товаров и услуг появится в России с сентября.
3: Расскажу об этом через пару секунд.
1: Про главное.
4: В России с 1 сентября заработает универсальный QR-код для оплаты товаров, работ и услуг в магазинах и ресторанах. Сегодня покупатели вынуждены искать на кассе стикер для оплаты именно своего банка. С сентября будет доступен единый QR-код, который сможет считать любое банковское приложение. При этом после сканирования покупателю будут показаны все доступные способы списания средств, после чего тот сможет выбрать наиболее удобный вариант. Универсальный QR-код позволит гражданам не потерять привычные бонусы, так как во время оплаты будут действовать все кэшбэки и программы лояльности банка.
1: Про ЖКХ.
4: Федеральная антимонопольная служба опровергла сообщения, опубликованные рядом СМИ, о том, что индексация тарифов на коммунальные услуги якобы пройдет 1 июля. В ведомстве подчеркнули, что ежегодная индексация пройдет с 1 октября. Уровень их изменений не превысит установленный правительством. Итоговые же цифры будут существенно различаться в зависимости от конкретного региона. Индексация тарифов ЖКХ в этом году проходит в два этапа. Федеральный уже состоялся 1 января, тогда по всей стране тарифы выросли в среднем на 1,7%. С октября начнется региональный этап, при котором предельные значения составят от 8 до 22%.
1: Про работу.
4: На 14 предприятиях Калужской области официально признали дефицит кадров. Региональное правительство утвердило перечень организаций, которым потребуется привлекать работников из других субъектов страны. В перечень вошли предприятия оборонно-промышленного комплекса, машиностроения, науки и высокотехнологичных производств. В их числе Обнинская НПП «Технология», Центр имени Липунского, КТЗ, Кадви и другие. Включение в перечень означает, что эти предприятия могут рассчитывать на меры господдержки при трудоустройстве таких специалистов.
1: Про музей.
4: Около 49% музеев в Калужской области находятся в неудовлетворительном состоянии. Такую статистику приводят «Калужские новости» со ссылкой на официальные данные Федерального Минкультуры относительно состояния музеев в регионах ЦФО в прошлом году. С 2021 года этот показатель снизился почти на 5%, но по доле проблемных музеев Калужская область входит в печальный антитоп-5 ЦФО после Ярославской области, Москвы, Ивановской и Владимирской областей. Сравнение 2021 и 2025 годов показывает, что в целом по ЦФО показатель состояния музеев снизился с 42% до 35%. Официальный курс доллара 73 рубля 36 копеек. Курс евро 85 рублей 3 копейки.
3: Екатерина Казанцева, служба новостей.
2: Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс». Догма – жилой квартал «Космопарк».
5: Хочу новую квартиру с видом на реку. И чтобы вид как с орбиты.
6: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от «Догмы». Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
5: Просто космос.
6: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на dogma.ru.
7: ООО «Специализированный застройщик «Дефинанс». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф.
0: Радиоканал «Авторадио».
1: Без возрастных ограничений.
0: Авторадио. Номер один в России.
1: Движение.

Гармония очень важна, поэтому от всей души желаю вам в ней пребывать, друзья, ну и, разумеется, не выпадать при этом из реальности. А реальность наша в чем? В том, что в колонках Авторадио, и в этом часе я, Владимир Бодров, украшу эфир еще большим количеством ваших любимых песен.

0: Реклама. Проверьте мужское здоровье в клинике Фомина. 771-00.
1: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
2: Альпийские, баварские, французские.
3: Сережа, что ты делаешь?
2: Путешествую.
3: С открытым ртом и причмокивая?
2: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
4: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».

0: В центрах Юни. Чанган. Инжиниринг эмоций.
1: Подробные условия в Чанган Центр Авто Престиж. На Зерновой 52. Указана минимальная цена на Чанган Юни с комплектацией люкс 2026 года выпуска. С одновременной сдачей автомобиля Чанган Трейдинг.
2: Кромешная мгла не страшна с фонарями Армитек. Далекая. Ближе с биноклем Living Look. Уверенность и комфорт в поездке или походе с ножами и мультитулами Victorinox. Термосами бренда Термос. Рюкзаками Венгер. Ручками Паркер и портмоне из натуральной кожи фирмы Клондайк. Продукция всемирно известных брендов для охотников, рыбаков, автомобилистов. В наличии и широком ассортименте в магазине «Экспедиция» на первом этаже ТК 21 век.
3: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
4: Реклама на Авторадио. 58-88-88.
5: Мы все решаем быстро на лету. Останови.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Любовь Миронова об основных событиях к этой минуте. В Белгородской области в результате взрыва дрона пострадал мужчина. Беспилотник сдетонировал в Шебекино на территории предприятия. Как сообщает оперштаб, у работника осколочное ранение спины, его везут в больницу. Известно, что осколки также повредили два автомобиля. В результате атаки второго дрона поврежден объект инфраструктуры. Кроме того, вооруженные силы Украины нанесли удары по Новой Таложанке, Ржевке, Грайворону, Долгому, Ракитному, Борисовке. Напомню, ранее в Воронеже ввели локальный режим ЧС из-за обстрелов со стороны Украины. Город подвергся ракетному удару. Тем временем в Курской области женщина пострадала в результате атаки со стороны Украины. У 38-летней местной жительницы сотрясение мозга, закрытая черепно-мозговая травма и акубаротравма. Как сообщили в мессенджере Макс, губернатор Александр Хинштейн украинский дрон ударил по Рыльску. Женщина самостоятельно обратилась в местную поликлинику. Ей оказали первую помощь. От госпитализации она отказалась. Для врачей в России необходимо ввести жесткий лимит на бумажную работу не больше 1-2 часов в день. Об этом заявил Ньюсру эндокринолог Григорий Долгушин. По его словам, можно использовать модель, где всеми бумагами занимается помощник медика. Так делают в Соединенных Штатах. Отмечается, что профессия медика стабильно входит в топ-3 самых престижных в стране. Государство при этом подпитывает специалистов программами поддержки, добавил Долгушин. По его словам, несмотря на все сложности, конкурс в медицинские институты огромен, молодежь идет в профессию, сказал он. Аэропорт Геленджика приостановил работу. Он не принимает и не выпускает сейчас самолеты. Об этом рассказали в Росавиации. Меры необходимы для безопасности полетов. Отмечается, что ранее ограничения вводились, а затем были сняты в воздушной гавани Сочи. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Авторадио.
2: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
3: А в ленте скидки до 60% за фишки на товары для путешествий, туризма и пляжного отдыха от Экипо. Покупайте чемоданы, рюкзаки, сумки, кресла, шезлонги и многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 июля 2026 года в гипермаркетах.

0: 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру.
1: Берите все на первой распродаже года в Ашан. Скидки до 70%. Покупайте блинчики «Ашан Красная птица» с ветчиной и сыром 420 грамм за 139,99 до 24 июня. «Ашан. Все выгодное».

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+.
2: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
3: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
4: Колеса затанцуют! Бесплатная проверка ходовой части в автосервисах «Фитсервис» и скидка 15% на ремонт.
5: Предложение ограничено. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
6: Лето – время впечатлений. Море, горы, города. Не можете выбрать? И не надо. С Аэрофлотом вы можете побывать везде. Турция, Китай, Таиланд и другие направления. Летим в отпуск по выгодным ценам на аэрофлот.ру.
3: Реклама АО «Аэрофлот». Город Москва, улица Арбат, дом 1, Бугаян, 102, 770, 0926, 61. Возможно изменение в расписании полетов.
7: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
8: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
9: В Спортмастере цены пополам на мировые спортивные бренды с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля скидки до 50% на товары с красно-белыми и красно-желтыми ценниками.
10: Ну все, я готова к сериалу. Ой, это что, уже третий лимонад?
11: Только третий. А вот и еще привезли из самоката.
12: Наслаждайтесь ягодными продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут.
13: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
14: Попасть в компьютерную игру оказывается не так уж и сложно.
15: Я в игре? Это же круто!
14: Выбраться из нее гораздо сложнее.
16: Девочка в игре!
14: Фильм «Сенсация». Летом всякое бывает. Побег из Сколбора. В кино с 25 июня. 6+.
17: Авторадио.

0: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений. Погода.
1: В Калуге завтра преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 3-5 метров в секунду, давление 742 миллиметра. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 15 градусов, днем до 22.
2: Авторадио. Движение только вперед.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
3: Для ваших особых дат и будней украшения, часы и бижутерия в магазинах торгового комплекса «21 век». Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс «21 век».
4: Калуга. Такого больше не будет. Новые автомобили «Джили» в «Автоград» с выгодой до 700 тысяч рублей только до конца июня. С «Джили» летние поездки станут по-настоящему теплыми, комфортными и приятными. Хватит мечтать, пора действовать. Подробности по телефону 8-48-42-5-2-8. Ваше идеальное лето начинается здесь. «Автоград» – автомобильное сердце города.
5: Калужский институт Московского гуманитарно-экономического университета объявляет прием студентов на бакалавриат и магистратуру. Менеджмент и психология, юриспруденция, экономика, дизайн, реклама и связь с общественностью. Калуга, Гагарина, 1. Звоните 56-51-95.
6: Старт лета. Время больших решений. Только у единственного дилера ГАК в Калуге выгоды до 700 тысяч рублей на весь модельный ряд. Выбирайте свой новый ГАК и забирайте максимум преимуществ уже сейчас. Записывайтесь на тест-драйв. Подробности по адресу Тульское шоссе 4. Количество автомобилей с выгодой ограничено.
7: Предложение действительно до 30 июня 2026 года.

0: Реклама. Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
2: Имея за противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Еламед.
4: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
5: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 18 часов.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная новость к этому часу. Для детей из крымских лагерей ищут новые места для отдыха. Подробности далее.
3: Про главное.
2: Детские лагеря в Крыму приостановили работу до 1 сентября. С сегодняшнего дня в регионе остановили бронирование мест, прием и размещение детей. За ситуацией следит Минпросвещение. Из Артека детей планово отправляют домой, а прием в лагерь «Алые паруса» отменен. Родителям обещают предложить другие варианты отдыха. Детские курорты Анапы уже готовы принять ребят из Крыма. Подробнее о том, какие варианты предлагают туроператоры и как будет решаться вопрос с путевками, Авторадио рассказала руководитель комитета РСТ по детскому отдыху Татьяна Иванова.
4: Ситуация, которая сегодня сложилась, она внезапная, никто не ожидал, но все сейчас действуют очень оперативно, в том числе и туроператоры, которые отправляли детей в Крым. На сегодняшний момент каждый туроператор предлагает альтернативную замену из тех возможностей, которые есть. Это прежде всего, конечно, Анапа, если касается морского отдыха детей, также Геленджик, Туапсе готовы принять детей. Также есть возможность принимать детей в Московской области, то есть каждый туроператор, где находится ребенок, его мама, да, предлагают те варианты доступности, которые имеются. Возврат денежных средств будет вестись, конечно, туроператоры будут переписываться, запрашивать лагеря, и, соответственно, все логистические средства, допустим, если этот ребенок должен ехать на поезде.
2: Для решения текущих вопросов Минпросвещение сформировали оперативный штаб, а власти Краснодарского края заявили, что готовы обеспечить детям комфортный и безопасный отдых.
3: Про международные отношения.
2: США временно разрешили операции с иранской нефтью. Как сообщает Москва-24, американский Минфин выдал специальную лицензию, которая будет действовать до 21 августа. Она позволяет перерабатывать, продавать, перевозить и разгружать иранскую нефть и нефтепродукты. В том числе речь идет о поставках в Соединенные Штаты. Глава Минфина США Скотт Бессон связал это решение с переговорами Вашингтона и Тегерана. По его словам, Иран согласился обеспечить свободный проход через Ормузский пролив, а также допустить в страну инспекторов МАГАТЭ.
3: Про образование.
2: С нового учебного года в российских школах начнут преподавать арабский язык. Об этом сообщается на сайте «Аргументы и факты». Первый зампред Комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин считает, что знание языка может пригодиться тем, кто в будущем выберет работу в сфере международных отношений, внешней торговли или переводов. Он также отметил, что арабский – один из самых распространенных языков в мире, а Россия развивает отношения со странами Востока.
3: Про инициативы.
2: В Госдуме предложили сделать проезд в общественном транспорте бесплатным для школьников по всей стране и в любое время года. Как сообщает агентство ТАСС, льготу хотят распространить и на городской транспорт, и на пригородные поезда. Для студентов депутаты предлагают закрепить круглогодичную скидку в 50%. Авторы инициативы считают, что это поможет снизить расходы семей. Также сообщается, что ранее опрос показал, что почти половина россиян поддержала идею бесплатного проезда для детей до 14 лет. Официальный курс доллара по данным Центробанка сегодня 73 рубля 44 копейки, евро 84 рубля 17 копеек. Федор Никитин, служба информации.
0: Авторадио. Номер один.

Говорят, что счастье любит тишину, даже такая пословица есть, но лично я, Владимир Бодров, уверен, что нам с вами своим счастьем, ну, просто необходимо делиться. Собственно, к этому вас, друзья, я и призываю, ну и сам, разумеется, не отстаю ни в коем случае, продолжаю дарить вам любимую музыку в эфире Первого автомобильного радио.

0: проектом.
1: «Виталан». Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. «Виталан». Строим будущее сегодня. Телефон 54-06-15.
2: Меня зовут Светлана Калошина. Я генеральный директор застройщика «Атмосфера». В жилом комплексе «Зеленый» наша команда профессионалов и лично я продумали правильную парковку для автомобилей. Более 70% машиномест обеспечит удобное и безопасное хранение вашей машины. Комфортная парковка в ЖК «Зеленый» – это моя личная ответственность. Жилой комплекс «Зеленый» в микрорайоне «Тайфун» строится надежно и будет сдан вовремя.
3: Подробная информация по телефону 20-74-04, а также на сайте atmosfera32.ru. ООО «Специализированный застройщик Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
4: Е8 «Темпа» – ваш комфорт и уют. Котлы и колонки в первом газовом ждут. Вы приходите к нам поскорей. Много полезных найдете вещей. Краны, водогрейки и бойлеры тоже. С подбором всегда мы вам поможем. Укутаем дом ваш надежный теплом. С Е8 «Темпа» хорошо будет в нем.
5: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
6: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
7: Фантастические цены в коттеджном поселке Горневская Слобода «Комфорт Плюс». Дуплекс на две семьи с участком от 2 900 000 рублей. Одноэтажный дом от 4 400 000 рублей. Телефон плюс 7 903 815 22 22.
8: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
9: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
10: «Мясной гурман» – это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
11: «Мясной гурман».
12: Слышала, ЖК «Орбиту-2» скоро сдают.
13: Ага, там 3 отделки на выбор. И семейная ипотека выгодная.
12: Ха, а если ипотека не подходит?
13: Рассрочка до конца года, без удорожания и переплат.
12: И где это чудо?
13: Звони 75-77-88. Расскажут. Или приходи в отдел продаж. Кирова, 39, офис 410.
12: О, спасибо, уже звоню.
14: Рассрочка предоставляется застройщикам. Предложение ограничено. СЗ «Комета-21». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
15: Чанган Юниес, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, набор умных ассистентов, полный зимний пакет. А теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юниес. Меньше чем за 2 800 000 рублей. Встречайте легенду нового уровня во всех дилерских центрах Юни. Чанган. Инжиниринг эмоций.
14: Подробные условия в Чанган Центр Автопрестиж. На Зерновой 52. Указана минимальная цена на Чанган Юниес в комплектации люкс 2026 года выпуска. С одновременной сдачей автомобиля марки Чанган Трейдинг.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Об основных событиях к этой минуте. К концу этого года ключевая ставка Банка России может снизиться до 11-12% годовых. Такой прогноз в разговоре с газетой «РУ» дала финансист Екатерина Фурзикова. По ее оценке, главным условием для дальнейшего снижения ставки станет замедление годовой инфляции. Кроме того, Центральный банк будет учитывать геополитическую ситуацию и курс рубля. Ослабление национальной валюты может заставить регулятор действовать осторожнее. Снижение ключевой ставки постепенно поддержит спрос на кредиты. При этом банки, вероятно, сохранят жесткие требования к заемщикам. В России предлагают развивать историческое образование как часть патриотического воспитания молодежи. Об этом заявил зампред Комитета Госдумы по делам СНГ Артем Туров, передает «Парламентская газета». По его словам, сейчас готовится концепция стратегии молодежной политики союзного государства. Среди ее главных направлений – преподавание истории, а также развитие исторической науки. Депутат также отметил, что важно сохранять правду о Великой Отечественной войне и передавать знания о тех событиях следующим поколениям. Чуть больше половины опрошенных российских автовладельцев хотели бы улучшить характеристики своих автомобилей. Еще 19% уже внесли в машины некоторые изменения. Ничего менять не планируют 28% респондентов, пишет газета «РУ» со ссылкой на исследование. Среди тех, кто интересуется тюнингом, 52% хотели бы сделать салон более комфортным. Далее в списке аэрография кузова и тонировка стекол. Реже водители выбирают дополнительную шумоизоляцию, диски нестандартного размера и улучшение аэродинамики. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Авторадио.

Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.

0: 22 января по 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на zon.ru/16+.
1: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, средства для стирки Персил в ассортименте 1 литр 950 миллилитров 617 рублей с 18 июня по 1 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
2: В ленте.
3: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
4: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
5: Велки Поповицы даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
6: О, пани, о, пани.
5: А есть те, которые стоят. Козел темное, безалкогольное, с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
7: Лето – время впечатлений. Море, горы, города. Не можете выбрать? И не надо. С Аэрофлотом вы можете побывать везде. Турция, Китай, Таиланд и другие направления. Летим в отпуск по выгодным ценам на aeroflot.ru.
8: Реклама «Аэрофлот». Город Москва, улица Арбат, дом 1, Бугаринск, 120-770-0926-61. Возможно, изменение в расписании полетов.
9: Ого, мы съели уже 2 килограмма черешни.
10: Только 2? О, как раз еще и самоката привезли.
11: Наслаждайтесь ягодными продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут.
12: О, умный ритейл. ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
13: В «Спортмастере» цены пополам на мировые спортивные бренды с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля скидки до 50% на товары с красно-белыми и красно-желтыми ценниками.
14: Фит-сервис. Масло меняйте. 100% кэшбэк на бонусный счет получайте. Акция действует до 31 августа 2026 года. Кэшбэк. Возврат денежных средств в виде бонусных баллов. Записывайтесь на masло.fitauto.ru.
15: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
16: Авторадио.

0: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений. Погода.
1: В Калуге завтра преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 3-5 метров в секунду, давление 742 миллиметра. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 15 градусов, днем до 22.
2: Авторадио. Движение только вперед. Спонсор выпуска ООО «ТК Дом Комфорт».
3: Можно построить ковчег. Можно даже каждой твари собрать по паре. А можно прийти в Дом Комфорт, и мы подберем для вас дренажную систему, которая убережет вас от потопов и затопов на долгие годы. Дом Комфорт. Качественные строительные материалы для вашего дома и участка. Азаровская, 26. Тульская, 189. Строение 6.
0: Радиоканал «Авторадио».
4: Без возрастных ограничений.
0: Реклама.
5: Костюм, носки, бритва.
6: И еще есть место.
5: Тогда берем еще костюм.
6: Мы превышаем допустимый вес.
5: С чемоданами «Эколак» такого не случится. Вместительный, легкий и надежный. Он станет вашим верным спутником в путешествиях на долгие годы. Магазин «Экспедиция». ТК 21 век, первый этаж у фонтана.
7: Калуга, такого больше не будет. Новые автомобили «Джили» в «Автоград» с выгодой до 700 тысяч рублей только до конца июня. С «Джили» летние поездки станут по-настоящему теплыми, комфортными и приятными. Хватит мечтать, пора действовать. Подробности по телефону 8-48-42-5-2-8. Ваше идеальное лето начинается здесь. «Автоград» — автомобильное сердце города.
8: Для ваших особых дат и будней украшения, часы и бижутерия в магазинах торгового комплекса «21 век». Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс «21 век».

0: Реклама.
1: Бриллианты по шок-цене только в Sunlight. Золотые серьги с природными бриллиантами за 4990 рублей. Только в июне в приложении и магазинах Sunlight. Sunlight – идеальный подарок. 16+.
2: Быть одним единственным, конечно, здорово.
3: Но в морской бой играть вдвоем.
4: В прятки интереснее втроем.
5: А для футбола нужно хотя бы четверо.
6: Родиться в семье, где детей много – настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyproyekty.rf. Национальные проекты России 0+.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 7 вечера.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная новость к этому часу. Минпросвещение запустит единый цифровой ресурс для детских садов. Подробности далее.
3: Про главное.
2: Министерство просвещения с 1 сентября запустит единый цифровой ресурс для дошкольного образования. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. На платформе соберут материалы для воспитателей, руководителей детсадов, методистов и родителей. Среди них будут мультфильмы, художественные книги, сказки, игрушки и игровые обучающие средства. Кроме того, осенью в российских детских садах планируют запустить программу «Добрые игры». Это аналог разговоров о важном для дошкольников. Программа будет посвящена духовно-нравственным ценностям. Кроме того, Минпросвещение готовит перечень игр, которые должны знакомить детей с историей и культурой России.
3: Про экзамены.
2: Резервные дни основного периода ЕГЭ пройдут с 22 по 25 июня. На экзамены в эти сроки зарегистрировались почти 102 тысячи человек. Большинство из них — выпускники прошлых лет. Об этом агентству ТАСС сообщили в Рособорнадзоре. Экзамены проведут почти в 2500 пунктов. Они будут работать во всех регионах, а также в зарубежных школах, которые обучают по российским программам. Больше всего участников записались на русский язык, почти 43 тысячи человек. Далее идут обществознание, профильная математика, биология и физика.
3: Про автомобили.
2: Владельцы некоторых современных китайских автомобилей жалуются на перегрев двигателя. По словам экспертов, одна из причин может быть связана с заводскими настройками мотора. Производители стараются сократить вредные выбросы, и поэтому двигатель работает при высокой температуре. Однако в таких условиях любая проблема с охлаждением может привести к серьезной поломке. При этом говорить, что перегрев характерен для всех китайских машин, было бы неправильно. Автоэксперт Петр Баканов рассказал Авторадио, от чего в первую очередь зависит нормальная работа современных двигателей.
4: Вообще говорить вот так, что все китайские моторы перегреваются, это очень голословное утверждение, не подкрепленное ни статистикой, ни какими-то объективными данными. Но везде можно выделить определенную суть, которая может помочь вообще понять ситуацию. Все современные моторы, неважно, китайские, европейские, японские, корейские или даже современные американские, они работают, ну, преимущественно на непосредственном впрыске топлива. То есть это когда топливо попадает непосредственно в камеру сгорания. В связи с этим работа таких моторов, она должна быть прецизионной, потому что она происходит практически на грани детонации. Для их корректной работы требуется высокооктановое топливо не ниже как минимум АИ 95, а лучше 98, а для некоторых моторов и сотый бензин. А во-вторых, чистое хорошее масло. В-третьих, хорошо настроенная система охлаждения и качественный антифриз.
2: Также отмечается, что проблему могут усилить трещины или протечки в системе охлаждения. Тогда из машины уходит антифриз. Двигатель быстро перегревается и может серьезно пострадать. Специалисты советуют при необходимости скорректировать заводские настройки мотора. Это помогает снизить его рабочую температуру и уменьшить нагрузку. Официальный курс доллара по данным Центрального банка на завтра – 73 рубля 77 копеек. Курс европейской валюты по данным регулятора – 84 рубля 59 копеек. Федор Никитин, служба информации.
0: Авторадио. Номер один в России.

Дальше действительно больше ваших любимых песен в эфире Авторадио, поэтому в этот понедельник, друзья, советую вам и дальше держаться волны первого автомобильного. Владимир Бодров по-прежнему с вами. Всем доброго и неторопливого вечера.

тысяч рублей. Одноэтажный дом от 4 миллионов 400 тысяч рублей. Телефон +7 903 815 22 22.

0: новости.
1: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Об основных событиях к этой минуте. Рост потребительских цен в России в мае стал минимальным с ноября 2022 года. Об этом сообщили в Центробанке. В регуляторе отметили, что в мае цены росли медленнее, чем в апреле. Замедление продолжается уже второй месяц подряд. Годовая инфляция снизилась с 5,58% в апреле до 5,31% в мае. В Центробанке пояснили, что главным образом на это повлияли продовольственные товары. В Госдуму внесли законопроект, который предлагает освободить электромобили от требований по локализации для работы в такси. Об этом пишет «Парламентская газета». Сейчас для включения машины в реестр такси она должна соответствовать установленным требованиям к производству. Авторы инициативы считают, что для электрокаров нужно сделать исключение. Это поможет расширить их использование в сфере пассажирских перевозок. При этом для ряда уже зарегистрированных автомобилей действуют переходные периоды. В некоторых регионах они продлятся до 2030 года. Россиян предупредили о возможных магнитных бурях. Как сообщили ТАСС ученые, сегодня и завтра солнечная активность будет в основном умеренной, однако не исключены вспышки самого высокого класса. Такие вспышки считаются наиболее мощными. Они могут сопровождаться выбросами облаков солнечной плазмы. Если они достигнут Земли, то это может привести к магнитным бурям. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Авторадио. Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
2: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
3: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом. Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
4: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: Лето – время впечатлений. Море, горы, города. Не можете выбрать? И не надо. С Аэрофлотом вы можете побывать везде. Турция, Китай, Таиланд и другие направления. Летим в отпуск по выгодным ценам на аэрофлот.ру. Реклама АО «Аэрофлот». Город Москва, улица Арбат, дом 1, Украина, 102, 770, 0926, 61. Возможно изменение в расписании полетов.
2: Лето близко, а цены на первой распродаже года в Ашан низко. Скидки до 70% на тысячи товаров для дома, дачи и отдыха. Ашан. Все выгодное тут. Акция действует до 26 июня.
3: 100% кэшбэк. В автосервисах «Фит-сервис» вернем 100% стоимости замены масла бонусами. Акция действует до 31 августа 2026 года. Кэшбэк. Возврат денежных средств в виде бонусных баллов. Записывайтесь на masla.fitauto.ru.
4: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
5: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
6: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
7: Авторадио.

0: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений. Погода.
1: В Калуге завтра преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 3,5 метров в секунду, давление 742 миллиметра. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 15 градусов, днем до 22.
2: Авторадио. Движение только вперед.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений.

рождение суждено. Подписать договор только с теми,

рождения одинаковы приговоры по жизненный срок. Значит, если сдаешь экзамен, ты начинается новый урок.

0: Реклама. В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы, семейные активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
2: Имеют противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Еламед.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 8 вечера в столице.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная новость к этому часу. После атаки на Воронеж сообщили о 5 погибших. Подробности далее.
3: Про главное.
2: 5 человек погибли при атаке ВСУ на Воронеж. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на губернатора Александра Гусева. За медицинской помощью обратились несколько десятков жителей. Большинству из них помощь оказали амбулаторно. Наибольший ущерб получило промышленное предприятие в левобережной части города. Возгорание там уже потушили. Сейчас продолжается разбор поврежденных конструкций. Кроме того, повреждены 10 многоквартирных и 6 частных домов, а также поступило около 50 заявлений о поврежденных автомобилях. Семьям погибших выплатят по 1 миллиону рублей. Жители, получившие тяжелые травмы, получат по 300 тысяч. Роспотребнадзор проверил воздух рядом с местом пожара и не выявил превышения опасных веществ.
3: Про топливо.
2: К другим новостям. Правительство поручило подготовить дополнительные меры для поддержки внутреннего рынка топлива. Решение приняли по итогам совещания с вице-премьером Александром Новаком. Нефтяные компании сообщили, что наращивают выпуск бензина и дизеля, а также запускают новые производственные мощности. Отдельно на совещании обсудили поставки топлива аграриям в период сезонных работ. Профильным ведомствам поручили подготовить дальнейшие предложения с учетом уже действующих мер. В правительстве подчеркнули, что поставки и цены на топливо остаются на контроле.
3: Про кредиты.
2: Кредитная история в отдельных случаях может иметь значение при устройстве на работу. Прежде всего, ее могут учитывать при приеме на должности, связанные с деньгами, управлением или материальной ответственностью. В такой ситуации внимание могут обратить на крупные непогашенные долги, длительные просрочки и высокую кредитную нагрузку. При этом отсутствие кредитной истории не всегда считается преимуществом, поскольку у человека просто нет подтвержденных данных о том, как он выполняет финансовые обязательства. Кандидат экономических наук, заместитель директора Института финансовой грамотности Валерия Минчичева рассказала Авторадио, что помогает сформировать и улучшить кредитную историю.
4: Пункт первый. Если кредитной истории нет, ее нужно создать. Например, открыть кредитную карту с небольшим лимитом или карту с овердрафтом и, естественно, не допускать просрочки платежей по ней. Второй пункт – это проверять ошибки банков. Такие, к сожалению, существуют, и после получения кредитной истории от бюро кредитных историй или с госуслуг сразу же подать заявление об изменениях и приложить соответствующие документы прямо в бюро кредитных историй. Третий пункт. Закрыть неиспользуемые кредитные карты. Они говорят о нерациональном финансовом поведении, и если она необходима для использования, то лучше оставить одну, максимум две. Четвертое правило – это не допускать задолженностей по штрафам, коммунальным платежам и налогам, даже если это минимальные штрафы ГИБДД.
2: Кроме того, эксперт советует закрыть все долги и по возможности жить посредством, а тем, у кого уже есть кредиты и займы, стоит рассмотреть рефинансирование. Проверить кредитную историю можно через портал госуслуги. Официальный курс доллара по данным Центрального банка на завтра 73 рубля 77 копеек, курс европейской валюты 84 рубля 59 копеек. Федор Никитин, служба информации.
0: Авторадио. Номер 1.

Вот такой вопрос с детства меня ставил в ступор. Кого ты любишь больше всех? Столько любимых, прекрасных людей, что каждому хочется просто отдать часть своего сердца, да? Давайте любить друг друга, друзья, любить наших близких и дарить им максимально много тепла. Во все города вещания первого автомобильного большой привет. Любви вам, прекрасного вечера. Зовут меня Олег Пивунов. Ну что, движение только вперед.

0: в нем.
1: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Федор Никитин об основных событиях к этой минуте. Денежные переводы мигрантов за рубеж предложили обложить сбором в 3%. Такой законопроект внесли в Госдуму, пишет парламентская газета. Исключение предлагают сделать для переводов, связанных с предпринимательской деятельностью. Авторы инициативы считают, что это может принести бюджету больше 45 миллиардов рублей в год. По их оценке, мигранты ежегодно переводят из России в свои страны от 7 до 9 миллиардов долларов. Сейчас такие переводы не облагаются обязательно платежами. В Госзнаке разрабатывают новые технологии для защиты биометрических паспортов и других документов. Об этом РИА Новости рассказал глава предприятия Аркадий Трачук. Сейчас сведения на странице с персональными данными в биометрическом паспорте наносят лазером. Он активирует специальные материалы внутри защитной пленки. Специалисты Госзнака изучают, как применять подобные технологии и в других материалах. По словам Трачука, первые испытания уже показали перспективные результаты. Россияне стали чаще покупать мороженое без сахара. По данным исследования, за прошлый год продажи такого десерта выросли почти в два раза. При этом рынок мороженого в целом прибавил лишь 1%. Крупные торговые сети также отмечают рост спроса на мороженое без сахара и протеиновые десерты. Их продажи увеличились примерно втрое, поэтому ассортимент такой продукции расширили. Эксперты связывают это с интересом к здоровому питанию. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Авторадио. Реклама. Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
3: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
4: С Wildberries покупки для бизнеса больше не отнимают много времени. Раз и все заказано. С возможностью вернуть НДС и доставкой документов онлайн. Покупайте для бизнеса со скидкой 10% на первый заказ.
5: До 31 июля 2026 года. Подробнее на legal.wildberries.ru. В разделе «Маркетинговые мероприятия» ООО РВБ, ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калина.
6: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
7: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
8: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
9: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк». 16+.
10: Разгулялась волна, а тебе не почем.
11: Алые паруса. Вместе с Россией. 27 июня в 22:00 по московскому времени. На Пятом канале. Для зрителей старше 12 лет.
12: Разоблачение века в театре «Маска» в НДМ. Музыкальная комедия «Элементарно Хадсон». От продюсеров мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». «Леди и джентльмены». Знаменитый сюжет о Шерлоке Холмсе, который станет для всех полной неожиданностью. Специально для вас. Остроумная детективная комедия в исполнении артистов лучших театров Москвы и музыкальной банды «Союз Рыжих». Не пропустите самое веселое театральное событие года. Билеты на сайте elementarno.show. 12+.
0: Авторадио.

0: Реклама.
1: Внимание! В автосервисах «Фитсервис» диагностика ходовой бесплатная. Повторяю, бесплатная. И дарит скидку 15% на ремонт.
2: Предложение ограничено. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
3: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: «Еламед».
6: Кто-то только мечтает об этом, а кто-то уже попал в компьютерную игру.
7: Ваш персонаж не может двигаться до полной загрузки игры.
8: Что? Я в игре?
6: Фильм «Сенсация». Летом всякое бывает. Побег из Сколбора.
9: Девочка в игре.
6: Кино с 25 июня.
10: Это же круто!
6: 6+.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 9 вечера.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная новость к этому часу. В Саратовской области ограничили продажу бензина. Подробнее далее.
3: Про главное.
2: В Саратовской области временно ограничили продажу бензина. Как пишет газета «Коммерсант», с 23 по 30 июня на один автомобиль можно будет купить не больше 30 литров топлива. Решение принял оперативный штаб региона из-за повышенного спроса. Губернатор отметил, что часть покупателей приобретает бензин с запасом, а доставка топлива испытывает повышенную нагрузку. Ограничения ввели, чтобы сдержать ажиотаж и не допустить спекуляций. При этом в региональном Минпромэнерго ранее заявляли, что оснований для острого дефицита топлива нет. Между тем, Федеральная антимонопольная служба сообщила, что продажу бензина через маркетплейсы запретили. Объявление о продаже временно скрыли, а карточки блокируют еще на этапе размещения.
3: Про мигрантов.
2: Прямой пассажирский поезд между Москвой и Душанбе снова начал курсировать после перерыва, который начался в 2020 году. Первый состав отправился из Душанбе 21 июня. Из Москвы рейсы начнутся 25 числа. Поезд будет ходить раз в две недели. В дороге пассажиры проведут около 4 суток. Маршрут проходит через Россию, Казахстан, Узбекистан и Таджикистан. Остановки предусмотрены в том числе в Пензе, Самаре, Оренбурге, Актобе и Бухаре. В составе плацкартные и купейные вагоны. О том, повлияет ли этот маршрут на миграционный поток между странами, Авторадио рассказал эксперт по миграции, доктор политических наук Михаил Бурда.
4: Таджикистан традиционно занимает одно из ведущих мест с точки зрения миграционных перемещений в Россию. В основном это трудовая миграция. И, сколько я знаю, там по данным МВД за 2025 год около 1 миллиона патентов было выдано гражданам Таджикистана. Да, то есть это только те таджикистанцы, которые работают в России легально. А с точки зрения того, как повлияет на этот поток один поезд, ну, наверное, не очень существенно, да, потому что он, я так понимаю, будет один курсировать. А с точки зрения плюсов, да, что здесь можно выделить? Это контролируемый въезд. То есть иностранцы будут приезжать на вокзал, и если на вокзале будет организован сбор документов, проверка биометрии, как это делается в московских аэропортах, например, тогда это, безусловно, плюс.
2: Поезд из Душанбе будет отправляться по воскресеньям, а из Москвы по четвергам. Билеты начинают продавать за 45 суток до отправления. Их можно купить в кассах, на сайте РЖД или в мобильном приложении.
3: Про выборы.
2: Для голосования на выборах в Госдуму за рубежом откроют около 350 избирательных участков. Об этом РИА Новости сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова. По ее словам, избирательные комиссии сформируют во всех странах, где работают посольства и с которыми у России установлены дипломатические отношения. В единый день голосования состоятся выборы депутатов Госдумы 9-го созыва, глав регионов, депутатов законодательных собраний и представительных органов местного самоуправления в административных центрах субъектов. Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова ранее сообщала, что участки для голосования планируют открыть более чем в 150 странах. Официальный курс доллара по данным ЦБ на завтра 73 рубля 77 копеек, евро 84 рубля 59 копеек. Федор Никитин, служба информации.
0: Авторадио. Номер один в России.

Ну, бояться совершенно нечего. Друзья, у нас прекрасный вечер в компании замечательной музыки здесь на Авторадио. Всем желаю прекрасного настроения. Ну, а если вдруг, знаете, бросите так взгляд куда-то в прошлое, и там покажется что-то неприятным, бывает такое. Поверьте в одно, впереди будет только лучше. Зовут меня Олег Пивунов. Первая автомобильная во все города вещания шлет огромный привет. Салют, друзья.

0: Реклама.
1: Ты дома, и слава богу, в семье все хорошо, и жизнь идет своим чередом. Или проходит. Ты это почувствовал, да? А как же иначе? Ведь там сейчас твои друзья, одноклассники. За тебя, за твою семью они. А ты дома.
0: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
2: Попасть в компьютерную игру оказывается не так уж и сложно.
3: Я в игре? Это же круто!
2: Выбраться из нее гораздо сложнее.
4: Девочка в игре, где все иначе, где уровень...
3: Алло, игра!
2: Фильм «Сенсация». Летом всякое бывает. Побег из Сколбора. В кино с 25 июня. 6+.
5: Вот эта шкатулка с золотом достанется только одному.
6: Мне кажется, что будет честно поделить все поровну между детьми Константина Фомича и внуками.
7: Деда, а когда мы будем твой дом пилить?
5: Не внуки, а мафия.
8: «Дед Фомич» в кино со 2 июля.
0: 12+. Авторадио.

Но на самом деле, если вы не водитель, а, скажем, пассажир такси, общественного транспорта или вас кто-то подвозит, то вполне себе можете позволить немного вздремнуть после тяжелого рабочего дня, такого как понедельник особенно, да? Ну, или гоните сон, например, слушайте авторадио, или позвоните друзьям, просто наберите и скажите «Привет, это первое автомобильное, зовут меня Олег Пивунов, во все города вещания. Мой теплый летний привет летит, друзья, салют вам, пусть у вас все будет хорошо, особенно завтра». Пусть завтрашний день будет лучше этого.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 10 вечера.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. В этом выпуске расскажу об основных событиях дня.
3: Про главное.
2: Сегодня Воронеж подвергся массированной атаке ВСУ. По последним данным, погибли 5 человек. Еще несколько десятков жителей обратились за медицинской помощью. На ряде улиц железнодорожного района ввели режим чрезвычайной ситуации. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте. Следователи работают на местах, фиксируют последствия атаки, изымают необходимые материалы, а также проводят первичные следственные действия. Повреждено промышленное предприятие в левобережной части города. Возгорание там уже потушено. Сейчас продолжается разбор поврежденных конструкций. Кроме того, Роспотребнадзор проверил воздух и не выявил превышения концентрации опасных веществ. Повреждены фасады и окна 10 многоквартирных домов, а также 6 частных домов. Поступило около 50 заявлений о поврежденных автомобилях. Семьям погибших выплатят по 1 миллиону рублей, а пострадавшим по 300 тысяч.
3: Про регион.
2: В Крыму с 22 июня до 1 сентября приостановили бронирование, прием и размещение детей в лагерях и оздоровительных организациях. Глава республики Сергей Аксенов сообщил, что ограничения ввели из соображений безопасности. Они также касаются гостиниц, пансионатов и других мест размещения, если дети приезжают на экскурсии, слеты, фестивали, спортивные сборы или другие организованные мероприятия. Туроператоры уже предлагают семьям альтернативные варианты отдыха. Как рассказал РИА Новости представитель Российского союза туриндустрии, детей могут направить в лагеря Анапы. Каждую ситуацию рассматривают отдельно, с учетом пожеланий родителей, а также возможностей по размещению.
3: Про политиков.
2: Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил об уходе с поста. Как пишет «Известия», он выступил сегодня на Даунинг-стрит и сообщил, что останется главой правительства до избрания преемника. Выборы нового лидера правящей лейбористской партии начнутся 9 июля. Напомню, Стармер возглавил кабинет министров в июле 2024 года после победы лейбористов на парламентских выборах. Это завершило 14-летнее правление консерваторов. Рейтинги Стармера стремительно упали после скандала с назначением Питера Мандельсона, дружившего с американским финансистом Джеффри Эпштейном, на пост посла Великобритании в США. Премьер признался, что знал о контактах посла с финансистом, однако все равно продвигал его кандидатуру.
3: Про дату.
2: Сегодня День памяти и скорби. Ровно 85 лет назад нацистская Германия без объявления войны напала на Советский Союз. Так началась Великая Отечественная война, которая длилась 1418 дней и унесла жизни 27 миллионов советских людей. В память о погибших по всей стране были приспущены государственные флаги и отменены развлекательные мероприятия. В 12 часов 15 минут по московскому времени прошла всероссийская минута молчания. В Москве Владимир Путин возложил венок к могиле неизвестного солдата. У стен Кремля также прошла акция «Вахта памяти. Вечный огонь». Кроме того, накануне на Крымской набережной участники акции «Линия памяти» зажгли 1418 свечей в память о каждом дне войны. Официальный курс доллара по данным Центрального банка на завтра 73 рубля 77 копеек. Курс европейской валюты 84 рубля 59 копеек. Федор Никитин, служба информации.
0: Авторадио. Номер один.

0: Бывает в жизни, правда, пытаешься, но никак не выходит какое-то дело, да? Может быть, не судьба, может, нужно просто сделать паузу и попытаться вновь, но чуть позже, тогда обязательно получится. А вот слушать Первое автомобильное радио никаких преград просто быть не может. Включайте, слушайте, отличная музыка. Доброго вам вечера и прекрасного настроения желаю. У микрофона Олег Пивунов, страна. Привет!
1: Осталось никаких сомнений.

0: Реклама.
1: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».

0: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
1: В «Спортмастере» цены пополам на мировые спортивные бренды с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля скидки до 50% на товары с красно-белыми и красно-желтыми ценниками.
2: Кто-то только мечтает об этом, а кто-то уже попал в компьютерную игру.
3: Ваш персонаж не может двигаться до полной загрузки игры.
4: Что? Я в игре?
2: Фильм «Сенсация». Летом всякое бывает. Побег из Сколбора.
5: Девочка в игре.
2: Кино с 25 июня.
4: Это же круто!
2: 6+.
0: Авторадио.

Совершенно согласен, есть в мире вещи, которым не стоит меняться. Ну, например, то, что вы слушаете Авторадио, а я приветствую вас в эфире. Невозможно, друзья, это изменить, это же прекрасно, да? Шагаем по жизни вместе под хорошую музыку прекрасную, что может быть еще лучше. Но только всем нам пожелаю удачи, конечно, а даже если она вдруг зависит не от нас, самое главное в нее верить. Вот иногда, когда веришь, все случается именно так, как хочешь. Пусть так и будет. Страна, привет!

Реклама. Родина. Мы часто произносим это слово, порой не задумываясь, а что это такое. Некоторые говорят, что Родина – это весь мир, некоторые, что это только твой дом. Так бы мы и не задумывались о том, что такое Родина. Но сейчас все стало на свои места. Родина – это там, где родные и где свои. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117. Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 11 вечера в Москве.
0: Авторадио. Номер один.

Людей, которые дороги вам, друзья, действительно держите исключительно при себе и не разбрасывайтесь своим счастьем. Ну, максимум им можно поделиться исключительно с теми людьми, кто заслужил этого. Уверен, что каждый из вас, все, кто слушает Авторадио, заслужили большого счастья и большой любви. Пусть так и будет. Меня зовут Олег Пивунов, друзья. Прекрасного вам вечера, страна. Надеюсь, вы в хорошем расположении духа. Пусть так и остается.

точно понять, что я ненавижу. Я думал, что ненависть просто слова.

0: Этим летом 48 лучших сборных планеты определят чемпиона мира. Следи за главным событием года и участвуй в розыгрыше 16 миллионов рублей фрибетами и мотоцикла от букмекерской компании Bet City. Окунись в атмосферу футбольного праздника и побеждай с Bet City.
1: Информация об организации основанных на риске игр, пари, акции, правилах поведения, призовом фонде, количестве, порядке, месте, срока розыгрыша и получения призов, выигрышей указано на сайте betcity.ru. Срок определения выигрыша определяется с момента наступления событий по заключенному пари. Розыгрыш призов происходит во время событий. Срок проведения акции с 9.06.2026 по 21.07.2026.
2: Авторадио.

0: Реклама. Высокие коэффициенты на любые виды спорта, широкая линия и до 3 фрибетов по 500 рублей без дополнительных условий ждут тебя в букмекерской компании BetCity. Зарегистрируйся на сайте или в приложении BetCity и начни игру с бесплатной ставкой.
1: Информация об организаторе, основанных на риске игр, пари, акции, правилах проведения, призовом фонде, количестве, порядке, месте, сроках розыгрыша и получения призов, выигрышей указана на сайте betcity.ru. Срок определения выигрыша определяется моментом наступления событий по заключенному пари. Розыгрыш призов происходит во время событий. Срок проведения акции с 8.09.2025 по 31.12.2026.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Полночь в столице.
0: Авторадио. Номер один в России.

mixtures bridge.

Thank you.

чтобы знала ты, я есть, узнаешь меня, и я тебя узнал. Через мили и века, вот тебе моя рука, ты зовешь меня, чтобы я тебя

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 1:00 ночи.
0: Авторадио. Номер 1.

Ну что, большой привет от первого автомобильного всем, кто нас слушает сейчас на морских берегах. Вот такие белые лучики зависти вам. Еще не добрался я, но тем не менее очень постараюсь. Ну а вы отдыхайте, друзья. Да где бы вы ни были, у моря или на суше, самое главное, что рядом с вами любимая радиостанция. А слушать нас можно где угодно. На FM-частотах, в умных колонках, в наушниках, в интернет-вещании. Что, кстати, позволяет слушать нас и за пределами нашей любимой родины. Страна, привет и хорошего всем настроения. Goodbye.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Крицкий.
2: И была у Евгения мечта. Простая и конкретная. 1 000 000 рублей.
1: Женя все сделал правильно. Поменял гудки в мобильном на ГИМ, слушал Авторадио и верил в свою мечту.
2: И вот 4 июня в прямом эфире...
3: Какая песня! Или какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
4: Возьми мое сердце, мою душу.
3: Да! Молодец!
0: Мечта Евгения Крицкого сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе в Телеграм или на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

0: радиоканал «Авторадио Калуга». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 40-00-325. Выдано Управлением Роскомнадзора по Калужской области 28 декабря 2017 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.
1: Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфорда. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L-FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L-номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 2:00 ночи в Москве.
0: Авторадио. Номер один в России.

0: как мы летали.
1: Друзья, вам удавалось когда-нибудь, ну, угадать мысли другого человека? Знаете, когда у меня это получается, я просто в восторге нахожусь, чувствую себя, ну, таким каким-то телепатом, что ли. Ну, а вот некоторые наши музыканты знают, о чем не только люди думают, но и животные, которые ведут ночной образ жизни. Это первое автомобильное радио. Желаю вам прекрасного настроения. Если не спится или по какой-то другой причине вы бодрствуете, будьте с нами, у нас много хорошей музыки. Поможем вам находиться в прекрасном настроении. Зовут меня Олег Пивунов, страна «Привет».

Авторадио представляет. Главные звезды, главные хиты, главный танцпол этого лета. Это большая дискотека Авторадио. Танцуют 30 тысяч счастливых зрителей. Поют Зиверт, Владимир Пресняков, Ёлка, Добро, Татьяна Буланова и многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить билет. 12+.

0: Авторадио представляет. Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель? Вы мечтаете о развитии и продвижении? Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле на сайте Авторадио.ру и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру при поддержке агентства стратегических инициатив.
1: 16+.
2: Радиоканал «Авторадио Калуга». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 40-00-325. Выдано Управлением Роскомнадзора по Калужской области 28 декабря 2017 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS 77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.
1: Что если душам на небе до рождения суждено? Подписать договор только с теми,

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 3 часа ночи.
0: Авторадио. Номер один.